0: скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет
0: 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

Всем салют, это Филатов и Кэрос и наша новая работа «Среди счастливых людей на новом радио». Получается, что мы, Филатов и Кэрос, находимся среди счастливых людей на новом радио. Все верно.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Трэш-ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Трэш-ток.
1: Суперновинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Трэш-ток.
1: Трэш-ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Дождь. Ветер восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 25, плюс 27 градусов. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Реклама.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
4: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
6: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
7: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20-66-66. Новое. Это мы.
13: Привет всем, это Сергей Лазарев.
14: С вами Тима Белорусских.
15: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
16: Это «Звонкий».
17: С тобой Даня Нилетто.
18: Новое.
19: Всем привет, это Мэри Гу.
20: С вами Джонни.
21: Меня зовут Йо.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 8 телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
4: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
9: Новое

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: реклама. Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу город Магнитогорск. Зеленый лог 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кусты. Кустарники, цветы, все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинос действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск.
9: Слушай, новое.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов.
1: Это судьба.
0: Вечернее шоу Эви Уан.
1: Улыбайтесь, это всех раздражает.
0: Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.
2: Хорошо быть тупой.
0: Реклама.
3: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Если дома бегают, летают, часто сильно жить мешают. Не терпим с вредными букашками соседства. Специальный от паразитов купим средства. В сети магазинов «Милый дом» липкая лента от мух «Фумибат» 7 рублей. Ловушка от тараканов «Блокбастер» 22 рубля. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмов». «Милый дом». Все нужное в нем.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом. Скидки на лекарства до 45%. Только до 19 июля в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса, 192А, скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса, 192А.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20-66-66.
11: Слушай. Новое.

0: Новое радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
0: Реклама.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Где суперхиты?
5: У нас в чарте.
6: Стильно.
4: Где суперновинки?
5: У нас в чарте.
6: Занятно.
5: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
6: И немного тревожно.
5: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
6: Чудненько.
5: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
6: Ничего не понятно, но очень интересно.
5: Так кто сегодня в чарте?
6: Терминатор.
5: Узнаешь в пятницу в 17:00.
6: Попробуйте, вдруг прокатит.
5: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
6: Поехали.
3: 16+.
7: Как

0: Реклама. Реклама. Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу город Магнитогорск. Зеленый лог 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
1: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Домищиков 10.
0: Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто летом хочет готовить быстро и без лишних хлопот, в фирменных магазинах Ситно бедро цыпленка бройлера охлажденное всего 129 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситно и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 1 по 14 июля. Ситно. Свое родное. Родное, свежее.
4: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ян, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
0: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20 66 66.
8: Новое. Это мы.
9: Привет всем, это Сергей Лазарев.
10: С вами Дима Белорусских.
11: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
12: Это Звонкий.
13: С тобой Даня Нилетто.
14: Новое.
15: Всем привет, это Мэри Гу.
16: С вами Джонни.
17: Меня зовут Юл.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
2: Hello, Kitty. Это Калинин пока что. Все, пятница, все дела. Сегодня она как-то там будет украшена какими-то придумками. Коллеги, в частности, анонсированный вчера диджей-сет будет чуть попозже, там часов 8-9. А, нет, да, в 9, наверное. Ну, сейчас придет, там диджей расскажет сам. И там все там эти анекдоты, юмор, смех, веселье. Все, что мы любим, чуть попозже. И, конечно же, всяческие новинки, потому что сегодня пятница, хочется вам того или нет. Наши певцы ртом написали классные песни. Вот мне сегодня прямо не очень понравились. Прям хорошее поступление. Вот. И начнем мы, наверное, с Ванечки Дмитриенко, потому что это вот человек, чье имя синоним слова «хит». Без иронии, без какой-либо. Называется песня «Недоступна». Конечно же, в его стиле, но давайте посмотрим, что получилось. И погнали потихонечку. Вот!
1: А ты одиночество. Новое радио.

соответственно, эта песня называется «Недоступна». Так, что еще из новинок? Вот, тоже понравилась песня. Тоже в стиле ребят. 5 Star Family и Fargo тут еще.

0: во-первых, не последний раз, а крайний раз. Да. Во-первых, потому что, ну, опасно так говорить.
1: Да.
0: Один мальчик сказал последний, и все.
1: Да.
0: Хочется срифмовать, ты знаешь, это автоматически как-то вот это вот. Ну, вот то, что сейчас говоришь.
1: Да.
0: Ну, давай, я говорю начало, а ты конец. Поезд.
1: Нет.
0: Каби.
1: Да.
0: Вот такое приблизительно шоу сегодня и будет, дорогие друзья.
1: Да, пятница, что вы хотели? Я вообще чувствую себя отвратительно, потому что я спал просто минимальное количество часов. Я не мог уснуть, я не знаю, мне кажется, часов до трех просто. Ну, типа, я вот лег спать и вот уснул где-то вот только вот в три. И это ужасно, потому что сегодня столько энтертеймента, надо быть живчиком, а я трубчик.
0: Трубчик?
1: Да. Ну, такой вот...
0: Маленький такой веселый смешной, да, трубчик.
1: А был, кстати, такой это... Маленький смешной веселый трубчик, это вот это мультик «Тутенштейн», помните, был по СТС?
0: Нет.
1: Тебе тогда уже 48 было, когда его показывали.
0: 54 мне было в тот, да, в тот год.
1: «Тутенштейн» — это где они, у них был типа... Ну, фараон, и он был маленький и веселый. Mm-hmm.
0: Маленький и веселый, как Вов Сладков.
1: Да.
0: Оез.
1: Нет.
0: Нет, подождите. Смотри, винтаж Малахит раньше времени чуть не поставил. Нет, сейчас что-нибудь другое.
1: Я думал, новинки.
0: Новинки.
1: Или все уже кончилось.
0: Нет, ты что, только началось.
1: Да.
0: Да.
1: Ура.
0: Диджей Катя Гусева с песней «Че тебе надо», не хочешь послушать?
1: Да. Ой, в смысле, нет.
0: Леонид Руденко с песней «Трек для дискотек».
1: Ну, вообще, надо ценить новые треки Леонида Руденко, потому что человечку с линии пришлось уйти для того, чтобы их записать.
0: Ну, нормально.
1: Но он, когда приходил, я также шутил про него.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Здорово. Короче, что-то я ехал, сейчас новости вот в интернете читал, потом ехал, какая-то там радиостанция была с новостями, тоже эту новость рассказывают, все поголовно. Франция стала первым полуфиналистом чемпионата мира. Вот это вот новость, офигеть. Нас в какой момент это вообще так сильно начало интересовать?
2: Не, нас интересует это, я вчера тоже смотрел.
1: Нет, я понимаю, если там везде бы писали, Россия стала полуфиналом. А что вот начали? Франция.
2: Ну, интересует. Людям интересно все равно. Они любят футбол, посмотреть на крутых чуваков, на Мбаппе.
1: А во сколько вчера матч кончился? Вот мне интересно было.
2: Ой, слушай,
1: в час ночи где-то?
2: Ну, я не досмотрел, я лег спать.
1: Потому
2: где-то,
1: что
2: где-то так, да.
1: Я так понял, что, конечно, люди смотрят и интересно, особенно когда где-то в 00:15 заорала пожарка в доме. Ну, вот сейчас жители новых ЖК поймут, что я имею в виду. Заорала пожарка, и отключили ее где-то минут только через 45. Потому что, видимо, ребята, которые должны быстро отреагировать на пожар, на сработку сигнализации, они, видимо, смотрели футбол. И для меня это особенно непонятно, как, почему они так долго всегда отключают. Рассказываю, для жителей новых ЖК, особенно в Пинковских, в квартире у тебя несколько датчиков стоят, которые, видимо, у кого-то срабатывают, и начинает орать пожарка на весь подъезд абсолютно. И у тебя в квартире в том числе, и орет очень громко, мешает тебе делать буквально лишь все. И почему-то это отключает минут через 45, через часик. Я как человек, который занимался, добрую часть своей жизни системами пожарной сигнализации, для меня это оскорбительно, потому что какой у тебя алгоритм? Ты видишь, что пришла, во-первых, сработка там часто, я не знаю, как там настроено, но от двух датчиков. Ты видишь, пришла тревога, потом сработка. Ты сразу же ультрабыстро побежал на пульт в серверную, посмотрел, где эта сработка, выдвинулся на то место, убедился, что никакого пожара нет, отключил. То есть все вот это занимает, но я не знаю. Если помещение небольшое, то минут 5. Если большое, то ладно 10, потому что ты быстро двигаешься, там тебе надо откуда-то прийти, посмотреть, где это, и отправиться посмотреть. Что они делают 45 минут или час, я не знаю. Мне непонятно, что так можно долго отключать там. Бесит это реально.
2: Что ты в пакете принес?
1: В пакете принес столько всего. Вообще, куча развлечений. Смотрите, показываю. Во-первых, бургер, это мне. Там второго нет, извини, я вчера заказывал. Потом, вот такой вот iPad Pro на 256 гигабайт. iPad Pro. Во-вторых, сканворды. Сканворки.
2: Дай на 5 сек.
1: Я вчера...
2: Какое-нибудь слово отгадаю.
1: Сейчас. Я вчера, тут на каждой странице анекдот, и есть несколько страниц прям с анекдотами разворотов.
2: Там сзади реклама КБ.
1: Не, я объясню, почему. И я анекдоты все прочитал и какие-то выделил. Это вообще-то спешл. Я же тебе сказал, что я его на кассе в КБ купил. Это типа у них спешл. Видишь? Коллаб.
2: Целевую аудиторию попадание,
1: да.
2: Точное, абсолютно.
1: Ну и диджейский пульт я вот такой вот принес, потому что сегодня легендарное возвращение диджея Любовь AK Valera Destination. Я думаю, что в 9 утра мы это сделаем. Вот пока все, что у меня в пакете было. И переходник. Это, наверное, неинтересно.
2: Ну, тут, конечно, было трудно тебе искать смешные анекдоты. Я вот некоторые почитал.
1: Ну, конечно.
2: Там, видно, редактор сидит и придумывает их. Чтобы новые были, актуальные. Почему Ной не убил тех двух комаров, которые пробрались на ковчег?
1: Да, кстати, вопрос к Ною. Почему он животных собрал?
2: Да.
1: А остальных нет. Ни насекомых, ничего.
2: Так насекомые, они летают же сами.
1: А, они почти все, да.
2: Да, все понял.
1: Поэтому. Давай еще анекдот.
2: Так,
1: но не те, которые подчеркнуты.
2: Знаете ли вы, что молчание это единственное золото, которое женщины не признают. Ну-ка еще.
1: Ржака.
2: Это вот афоризм.
1: Да, да.
2: Мудрость – это когда ты делаешь в жизни только то, что действительно жизненно необходимо. Правда, некоторые называют это ленью.
1: Нет, что-то даже не хочется смеяться.
2: Да не, ну весело. Так, а теперь вот по словам.
1: Ну, видите, спрос-то есть на такое, раз это печатают. Не думаю, что просто забить пространство.
2: Вестибюль вагона, 6 букв.
1: Купе.
2: Да, ну только 6 букв.
1: Купе.
2: Тамбур. Да, молодец.
1: Пиши.
2: Дай-ка. Так.
1: Тамбур.
2: 6 букв. Купе.
3: Купе.
1: Ну там, да, там 2 П и 2 У.
2: Тамбур.
1: Купе.
2: А, или купе.
1: Купе, ага.
2: Так, крах отношений, 6 букв.
1: Расставание.
2: Расстав только влезает.
1: Ну, ты пиши в какой-то по две буквы.
2: А, да, в одной клетке, ну, две буквы, сейчас попробую.
1: Там дроби просто.
2: Слушай, как легко разгадывать сканворды.
1: Ну, конечно, давай еще.
2: Красит морковку в оранжевый цвет.
1: Игорь.
2: Игорь. Тут буква Т пятая.
1: Игорт. Игорь.
2: Да, каротин.
1: Ну, он же красит. Нет, Игорь красит.
2: Игорь?
1: Да.
2: Игорь и каротин. Они ну, да, посменно работают.
1: Давай еще.
2: В Рим пришел, увидел и осквернил. Третья Н.
1: Рим?
2: В Рим. Не в Рим?
1: Не, ну да, не в Рим, не там.
2: Не в Рим, не, да?
1: Не в Рим. В Рим пришел, увидел и осквернил, угу, не победил.
2: Да, осквернил. Осквернил. Почему?
1: Ну, я не знаю.
2: Третья, это, видимо, третья Н.
1: Турист.
2: Турист. Третья Н как раз.
1: Третья Н. Тунист.
2: Тунист. Блин.
1: Я говорю, это вообще легкотня.
0: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения. Заявить о себе. Новое радио «Изион Мьюзик» продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс.

0: Бизнеса ВК-видео. Реклама.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос.
4: Только в июле.
3: Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах Оптик-центр.
6: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66.
10: Это

0: получится у нас. Давайте, короче, смотрите, я говорю, задаю вопрос, а вы в чате сами знаете, где пишете ответ. Сейчас
1: давай.
0: Сейчас вместе порешаем. Только ты, если знаешь, не подсказывай.
1: Хорошо. Тоже.
0: Значит, начинка птичьего молока. Поехали. Пять букв. Давайте. Сейчас там небольшая задержка, конечно.
1: Курица.
0: Курица. Пять букв. Сейчас проверяем. Ку, это в первых двух пишем, да? Рица. Подходит?
1: Подходит, я
0: говорю. Угу, угу. А если, то есть, если букв не хватает, допустим, клеток слишком много, то можно курица. Допустим, да?
1: Ну, там, короче...
0: Тут хватает. Тут все. Курица.
1: Курица.
0: А вот, нет, все-таки человек написал суфле. Молодец.
1: Попробуй.
0: Суфле.
1: Подходит.
0: Подходит, отлично. Смотрите, значит, на L получается... По горизонтали тут. Рыцарь короля Артура. Получается...
1: Ланнистеры.
0: 8 букв, сейчас смотрим. Ланнистер.
1: Ланнистер.
0: Один, ну, рыцарь.
1: Ну, Ланнистер, да.
0: Вы пока пишите свой вариант. Наел. Вот Артем думает, что Ланнистер.
1: Либо Леонтьев.
0: Леонтьев.
1: Подходит.
0: Подходит. Подходит, ребят.
1: Леонтьев подходит.
0: Подходит Леонтьев, да. Значит. Подходит Леонтьев к Василию Ивановичу и
1: да,
0: говорит.
1: Да, да.
0: А где Петька? Так, ну-ка, давайте, ребят, рыцарь короля Артура.
1: Ну, это слишком
0: тут
1: сложно.
0: Тут варианты Леонтьев и Ланнистер. Но мне кажется, что это другое что-то.
1: Ну, Ланнистер это из «Игры престолов».
0: Конечно. Вот Денис написал Ланселот.
1: Ланселот.
0: Ланселот.
1: Угу.
0: Получается, легендарный... Молодцы, спасибо. Легендарный...
1: Подожди, Ланселот это герой, персонаж из Mobile Legend.
0: Здесь в скобочках написано мелко. А-а-а. Рыцарь короля Артура или персонаж из Mobile Legend.
1: Все понял.
0: Значит, на Т, ребят,
1: да.
0: Ланселот у нас получилось. Легендарный Т-34. Но это легко. Это танк. Сразу, да, пишем? Ну,
1: нет, это Т-34.
0: Легендарный Т-34, Т-34.
1: Да.
0: Т...
1: Тире
0: 34. Так, на 4 заканчивается слово. А вот это ты не знаешь, кстати, скорее всего. Была такая миниатюра у Райкина про доцента Горидзе. Помните этот знаменитый имя Горидзе этого в миниатюре Райкина? Я помню. Четыре буквы. На А начинается.
1: Ашот.
0: Ашот. Близко, но нет.
1: Орут.
0: Че они орут? Нет, на А. Вот те, кто...
1: Авас.
0: Те, кто застал, да, Брежнева юнцом, знают, что это Авас.
1: О,
0: да.
1: Я не смотрел чат, кстати.
0: Это ваша фамилия, типа, как бы Авас, а доцент тупой. Ну, смешно было, короче.
1: Ну, да.
0: Так, теперь, значит, Авас у нас получилось.
1: Да.
0: Смотрим. Так, значит, ЗЗ.
1: АВАС-2107.
0: Да, меняю ВАЗ-2110 на ВАЗ-2110.
1: Ага.
0: А смотри, тут, короче... По-моему, брак. Смотри, здесь что? Вот АВАС. Вот, видишь, вот стрелочка.
1: Да.
0: АВАС. И вот же стрелочка отсюда же. А, нет, это вот нарисовано.
1: Ну, видимо.
0: А, тут вопросы и рисунки. Так. Смотрите, короче, чувак в маске. И он с такой штукой, и от нее такие искры. На букву С. Ну, то есть профессия.
1: Рейден.
0: На С Рейден.
1: Сварщик.
0: С Рейден.
1: Ну, это ты.
0: Когда выпью кофе, да, с утра. Нет, профессия, ребят. Самогонщик, пишет Димарик. Проверяем. А буква-то 7. Само. Само. Гонщик. Вот так здесь только.
1: Гонщик.
0: Самогонщик.
1: Гонщик. Да.
0: Самогонщик.
1: Ну, вообще-то не маска, а сварочный щит, попрошу.
0: А, извините. Извините. Да, сварщик.
1: Маска.
0: Извините. Так.
1: Сейчас тебе сварщики-то заварят там кое-что. Они тебе кое-что заварят там.
0: Ага. Боксер Мохаммед.
1: Но тут не будем шутить.
0: Не будем, потому что Али, три буквы, да. Конечно. Британка Найтли в роли Анны Карениной. Четыре буквы. Четыре буквы, вторая И, четвертая А. И-А.
1: И-А.
0: И-А.
1: Ну да.
0: Все вписано.
1: И-А Найтли.
0: Вот такие это, сканворды мне нравятся.
1: Ну все, да.
0: Ирина. Нет, четыре буквы.
1: Нет, Ирина это Салтыкова.
0: Ирина, а конечно. И Ирина Аллегрова, во-первых. Кира, конечно же.
1: Ну, Кира, да.
0: Все, ребят, спасибо большое. Вы самая умная аудитория
1: вообще,
0: в мире.
1: Реально,
0: дай бог
1: спасибо.
0: Вам здоровья добренького. Вообще молодцы.
1: Ну, реально, вы молодцы, правда.
0: Ой, так, эта песня в исполнении Андрея Катикова, который отвечает за эстетику в музыке в последнее время. Спасибо им большое. И Оджи Будда.
1: О, круто.
0: Песня называется «Бабки». Давайте послушаем ее.

0: дачу уезжали, радио играл,
1: радио, конечно,
0: оставляли.
1: Естественно. А вор такие, блин, там радио, скорее всего, там люди.
0: Да,
1: нет,
0: да,
1: конечно,
0: да, да,
1: они и лезли туда. И также они, офигеть, первым делом под матрас полезут. Также они полезут в гардероб тебе.
0: Я
1: между
0: думал,
1: трусов.
0: Это только у нас
1: да,
0: было.
1: Конечно, нет. За картинами мы прячем вот это все.
0: Да. А такое, типа, модное молодежное явление, хотя бы, типа, как сейф какой-нибудь, это нет? Ну, хотя бы.
1: А вдруг сейф купишь, а потом забудешь пароль от него и сам не сможешь, да, открыть. Лучше положить под подушку.
0: 95 лямов.
1: 95 лямов. Я бы из квартиры на шаг вообще никуда.
0: Из 95 лямов можно матрас, мне кажется. Там можно на лодку паруса сшить. На крейсер.
1: На эскадрилью лодочную парусов нашей.
0: Там вообще просто.
1: Сочувствуем, конечно.
0: Да, мы, конечно, сильно сочувствуем, но 100 миллионов.
1: Давайте договоримся, звонят мутные типы, либо не берем, либо бросаем трубку, либо перезваниваем, там, откуда они звонят, в полицию, в любую, по номеру 112 хотя бы.
0: Я хочу 100 миллионов, у меня испортилось настроение.
1: Давай подумаем, как тебе достать 100 миллионов. Криминал интересует?
0: Нет,
1: абсолютно. Отметаем это, естественно.
0: Не
1: тогда
0: интересует.
1: Еще, получается, нужно...
0: Какой-то курс может.
1: Курс?
0: Запусти.
1: Как заработать 100 миллионов?
0: Ну, да. Дайте мне по 1000, я расскажу.
1: Да, а вот, кстати, это реально тема. Ну смотри, ну сколько у нас в телеграм-канале людей? Ну 250 тысяч. Ну
0: нет,
1: неужели
0: это...
1: по... Ну 1000 много, ладно. Ну по 1000 хотя бы.
0: Курс «Как заработать 100 миллионов, дайте мне по 1000, расскажу, и у меня будет 100 миллионов, и я такой, попросите еще у кого-нибудь по 1000». Это уже будет смахивать на пирамиду, а не на курс, честно говоря. Поэтому тоже запрещается. Ну, реально, попрошайничество только, реально, ребят. Ну,
1: да, у метро Микинина встать с протянутой рукой.
0: Не в службу, а в дружбу. Скиньте лаве реально какое-то. Ну, смотрите, вот у нас реально в телеграм-канале...
1: Ну, 250 тысяч, грубо
0: 250
1: говоря.
0: 250 тысяч. Давайте так, если каждый скинет мне хотя бы по 2 миллиона.
1: Угу.
0: Каждый скинет мне по 2 миллиона на 200, подожди, 2 миллиона... Ну, даже по 2500 хотелось бы. По 2500 каждый мне скинет, и умножить это на 250 тысяч у меня было бы, ну, 625 миллиардов.
1: Угу.
0: Ребята, ну реально, что сложно?
1: Ну, скиньте хотя бы по 2 миллиона, ну, правда.
0: Порадовать человечка. Пожалуйста. Ладно, давай уже на рекламу, там она уже...
1: Ну, ждем, когда все скинут.
0: Угу.
2: Реклама. Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте commandacard.ru. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: «Geely City Ray» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. «Geely City Ray» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Geely» и на сайте geelydefismotors.com.

0: Самолеты и поезда. Тутуб. Приложение для путешествий номер один. Оплатить за 16 августа подробно на tutu.ru/6+.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
5: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Так, все, я проверил, у нас все работает. Соответственно, в следующем часе диджей-сет от двух популярнейших диджеев на нашей российской сцене, от диджея Любовь и Валера Destination, все будет. И я вначале подумал, наверное, начнем мы с Валера Destination, потому что хедлайнер все-таки это диджей Любовь. Валера Destination — это разогрев, так скажем. Начнем с него, и потом закончим, а с 10 до 11 обучаем Кирилла вертушкам. Вот это... Я сам не умею, но я считаю, что я уже имею право преподавать, потому что...
2: Раньше я с вертушки получал в основном, теперь я и сам освою вертушку. Ура, конечно. Наконец-то, вот этот день и настал.
1: Да.
2: МЦ Кал встанет за пульт.
1: Поздравляем.
2: Эй-эй.
1: Так, еще, значит, ну, я думаю, тему сегодня не будем заводить, просто будем так рофлить, обсуждать кое-что. Вот я еще прочитал интересный факт, значит, провели исследование и доказали. Ну, в общем, я подписываюсь под ним, подтверждаю абсолютно, потому что так или иначе, каждый мужчина... рано или поздно, или был, или будет в этом состоянии. Я говорю про холостых мужчин. Холостые мужчины меняют постельное белье в среднем 4 раза в год. И я полностью подтверждаю этот факт. 4 раза в год. Ну, типа, такой, 1 марта поменял. Потом 1 июня поменял.
2: Почему?
1: Потом 1 сентября поменял.
2: Реально? Ты перестирываешь постельное белье?
1: И 1 декабря поменял. А, в смысле, ты вообще не меняешь?
2: Нет, ну, меняю, но не так часто.
1: 4 раза в год!
2: Да, ты снимаешь все под одеяльник, вот это все, наволочки.
1: В год?
2: Ну, в год нет, я реже. Ну, пару раз, может.
1: В год?
2: Ну, да.
1: В смысле?
2: Пока она уже вся не засахарится уже.
1: Когда вот эти углы у одеяла уже вот такие.
2: Да. Одеяло ставлю к стеночке.
1: Да-да-да.
2: Вот так удобнее.
1: И оно идет. Нет, 4 раза в год. Нет, вообще, честно сказать, вот я сейчас, ну, я с девушкой живу, и, конечно, постельное белье очень часто меняется. Ну, то есть, типа... иногда и чаще, чем там раз в неделю. Но вот когда я там один жил, ну, я не знаю, ну, месяц я мог там
2: молодец,
1: не менять.
2: Правильно.
1: Подожди, а ты реально... Нет,
2: ну, не знаю, но я иногда сплю в зале, иногда сплю в спальне.
1: Я и одеяло стираю.
2: Ну, да нет, что сейчас подумают люди, что я этот самый свинья.
1: Ну,
2: да
1: получается,
2: нет.
1: Ты раз в год, раз в год постельное
2: не
1: меняешь.
2: Раз в год, нет, конечно, не раз в год. У меня тоже там есть там 3 комплекта, не 4 раза точно.
1: Не 4 раза в год, реже.
2: Ну, наверное, да, ну, может, 3. Ну, 2-3.
1: Да.
2: Да я шучу, конечно, вы что, я каждые 2 недели.
1: Да нет, ты уже все сказал, ты был искренен в тех словах. Типа ты, подожди, ты такой поменял.
2: Да отстаньте от меня.
1: На Новый год, на день рождения и...
2: Да, и на день... ВМФ.
1: И там подушка в слюнях уже вся такая.
2: Да типа. Я не так сплю, я нормально сплю, аккуратненько.
1: Не, ну ладно тогда.
2: Слюноотсос ставлю и все.
1: Да?
2: Слюни туда.
1: Да ладно. Нет, 4 раза в год это, конечно, жесть, потому что там, да, там...
2: Ну там, да, ну, не, конечно, надо чаще, потому что там эти клещи, вот эти постельные, да, там да, все, да. Вот эти вот...
1: И обугал идеало, порезаться можно. Вот так.
2: Ну
1: вот,
2: да, когда первые
1: рукой.
2: Порезы начинаются, такой,
1: рукой,
2: ну, пришло время.
1: Заденешь вот так вот, да. До Нового года осталось 2 смены трусов, вот Павел написал.
2: Ну вот, вот это Паша наш человек.
1: Не, я что-то вообще, знаешь, я вот как это... Я люблю чистую одежду, вот у меня типа даже какой-то не то, что бзик, вот я кофту один раз надел на работу, что я в ней посидел там 3 часа. Ну все, мне надо постирать ее. Вплоть, типа, знаешь, до какого-то абсурда, что вот достал носки, надел их, просто чтобы, знаешь, кроссовки зашнуровать. Ну, да, расшнуровал кроссовки, там, постирал, надел носки, кроссовки, зашнуровал, все, носки в стирку.
2: Молодец. Тратишь воду бессмысленно.
1: Да, ну, там, конечно, но зато чистенький. Ну, из... Че, реально 3 раза?
2: Отвали ты от меня.
1: Будешь диджеить?
2: Нет.
1: А что
2: ты? Тоже не хочу.
1: Да ладно, давай.
2: Ты не поверишь, я вот вчера провел занятия в институте,
1: да.
2: И я понял, что... Вот вы думаете, я как вот себя чувствую в этом шоу в 1 плюс 1? Сейчас откровение.
1: Да, давай.
2: Думаете, я себя уверенно чувствую? Не, я, у меня все время вот переживания. И каждую минуту
1: я... Так это не только в шоу «Один плюс один», а вообще в целом.
2: Нет, вот когда я веду занятия, когда я занимаюсь педагогикой, я просто как настолько вот в своей среде, ага. настолько я как рыба в воде. Я могу найти контакт с любыми, с унылыми студентами, ага. с веселыми, с душными. У меня да. приходят студенты с угрюмыми харями, знаешь, после... Да. И это нормально. Они после двух работ, вечерники там, вот такие, сидят уставшие, кто-то зевает. Думаешь, как их раскачать? Через 20 минут мы ржем, у нас весело, у нас все. Вот здесь я прихожу, я не знаю, что говорить. Вот реально, я прихожу в 7 утра. Почему я Артему прошу приходить пораньше? Я не знаю, мне одному...
1: Ну, ты нормально первый выход.
2: Да нет, я не знаю даже... Воронеж. Я не могу наскрести слов даже на первый выход. Я не понимаю, как можно в одного... Я преклоняюсь перед тобой, перед Эви, кто может в одного вот это делать. Мне нужен человек.
3: Это знаешь, почему...
2: Я сижу, вот реально, как будто как сумасшедший, вот один в пустой комнате, и просто разговариваю ни с кем.
1: Знаешь, почему там ты чувствуешь уверенность, а типа вот ну, в такой там обстановке чувствуешь
2: некую неуверенность? Потому что я педагог прирожденный, это, во-первых, потомственный.
1: Это во-первых. А во-вторых, что там студентам можно на уши сесть, что-то тралы-лалы.
2: Да, они же так... не проверят. Ты
1: да,
2: прав,
1: они так или иначе, студент, когда приходит еще и за деньги учиться, он так или иначе в коммуникационном плане находится ниже на ступени.
2: На несколько ступеней, конечно.
1: Да, и поэтому ему можно там что угодно там затирать, и он так или иначе это слушать будет, он обязан. А тут люди переключат, тут ты не обманешь никого. Тут не получится лалы-лалы.
2: Ну да,
1: тут
2: они еще перепроверят там. Конечно. Еще мордой ткнут в недостоверные знания, как это происходит, да. в какие-то оговорки.
1: А там студентам просто что попало, несешь там, и все. И потом просто проверка их пошла, и гоняешь их по вопросам, которые сам помнишь, такой там, например.
2: Да.
1: Ну давайте теперь называйте три ветви власти. И все. И они такие, о,
2: нет, а у меня там, ты что? Так, значит, давайте пока вспомним, значит, по форме собственности, какие радиостанции бывают.
1: А, у вас так?
2: Да, ну, у меня так.
1: И что, какие они бывают?
3: Да забей ты, нафиг тебе это надо.
1: По форме собственности.
2: Ну, частные, коммерческие, государственные.
1: А без этих знаний можно, допустим, вести утреннее шоу, и чтобы у тебя 1500 афиш висело на всей Москве?
2: Можно, конечно.

0: Один плюс один.
1: Калинин и Райтрау. Фальстарт. Неправильно. Все. Уходим.
0: Утреннее шоу «Один плюс один» на новом радио. Реклама.
2: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Луг, 57. Телефон 49-04-45. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
3: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто летом хочет готовить быстро и без лишних хлопот, в фирменных магазинах Ситна бедро цыпленка-бройлера охлажденное всего 129 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют с 1 по 14 июля. Ситна. Свое радость. Родное, свежее.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
0: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20-66-66.
0: Слушай, новое.

0: Здорово, ребятушки, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1+1, Кирилл Калинин, Right Now на базе, но радио суперхиты и суперновинки на базе, ну что, пятница сегодня, соответственно, в эфире сейчас будет два диджей-сета подряд от двух великолепных и лучших просто диджеев, это Валера Destination и диджей Любовь сегодня, хедлайнеры. Кирилл, давай выведем, выведи, пожалуйста, включи, есть звук?
1: Нет.
0: Нет звука?
1: Так. Хотя, может быть, профиль другой надо поставить?
0: Не знаю.
1: Смотри, Morning Show. Наверное, нет, другой профиль. Morning Show. Может быть, вот этот сейчас, подожди. Вот, сейчас попробуй.
0: Вот, а нет, что, есть?
1: Нет.
0: Ты, кстати, профиль поставил, и там сбросились настройки. Там вот те, которые мы ставили.
1: А, да? Смотри, ну вот это обычное. А вот, может быть, тумба, вот это вот. Или спешл.
0: Да? Вообще никакого, да, эффекта?
1: Может быть, вот этот? А, теперь я, короче, все тебе сбил, да?
0: Стой, подожди.
1: Блин, пацаны, что же вы не пришли?
0: Сейчас.
1: Тут? Нам же нужно...
0: О! Есть?
1: Ну, все, пошло, пошло! Ура!
0: Есть звук?
1: Да, да, да. Ну, включи наушники, надень.
0: Так, ну-ка. Сейчас. Я тогда мотну обратно туда, в эфирный это.
1: Мотню
0: что-то
1: обратно.
0: Я сюда в пульт подключил. Угу. Так, раз, два, три.
1: Ну, все.
0: Ты ну сам все. Слышишь?
1: Да. Ну все.
0: Я только не умею здесь предпрослушки делать. Типа, как диджеи делают? Они там на одно ухо делают и сводят они там, типа, за эфиром.
1: Ну, ты у них наушники в пульт воткнуты.
0: Да, но я не умею. Я знаю, это тут делается, но я не умею, как это делать. Я пока с этими кнопками мастер путаюсь. Поэтому я свожу прям на ходу. Я ничего заранее не умею. Так, что, мы готовы? Диджей-сет, танцевальный микс от Валеры Destination. Прямо сейчас. Есть, да, звук?
1: Да, да, да.
0: Ну и все.
1: А что ты спрашиваешь, ты не слышишь в наушниках?
0: Нет, слышу, просто проверяю, все, вдруг все там есть. На пульте нету. Так, все, и погнали тогда. Раз, два, три.

0: Видели?
1: Кроме слов и
0: круто.
1: Глаз твоих.
0: Вообще.
1: Я не знаю никого, кто похож на нас двоих. Возвращаюсь я домой.
0: Нет какого-то эха, не кажется?

0: тормоз.
1: Рано закончилось, ее надо было раньше ставить. Смотри, типа вот здесь. Это обучение идет параллельно у нас. Смотри, смотри. Вот сейчас. Да нет, еще раньше. Еще раньше, вот здесь. Да все, короче, ладно. Так, ставим. Но Валера Destination, он поэтому и на разогреве. И дайте шума для Майкла Джексона. Кто фанаты Майкла Джексона у нас в зале? Это клуб «Новое радио».
2: Дайте шума для Майкла Джексона.

Сан-Франциско. Я не вижу ваших рук, господа уважаемые. Это новое радио. Диджей Сет. Вообще-то ты, МС Кал, ты должен кричать. Вау! Нарьян Мар, да не Нарьян Мар, не между Питером и Москвой. Вышний Волочок, точно.

просто отстойная. Нет, подождите, у меня в голове это по-другому звучало. Давайте сначала песню слушаем. Да я пошутил, ладно. В ночном клубе. У меня по-другому это звучало.

0: сейчас,
1: подожди,
0: сейчас.
1: Ты не выбрал. Еще раз.
0: Еще вот, вот это?
1: Да, нажимай. Нет, подожди, стой.
0: Ага.
1: Ты хотел вот
0: ну,
1: это.
0: Ну вот это, да. Вот, вот, загрузили, нажимай. Да?
1: Вот, мы загрузились.
0: А где она вот загрузилась?
1: Вот.
0: А, слева, ага.
1: Смотри,

0: принципе, когда чувствуешь, нажимать ее, но лучше на каком-нибудь...
1: А, так может ее сюда пододвинуть под первый бит? Или, а, она уже сама подвинула?
0: Я пододвинул.
1: А, ты пододвинул. Что? На кнопкой синк? То есть
0: нет,
1: не вручную?
0: Нет, синк я свел уже. Но пододвинул руками.
1: Блин. Сейчас.
0: Ну, сейчас будет дроп какой-нибудь, и ты своди. Можешь через эффект. Вот есть такой.

0: только эта половина. Давай. Короче, через этот эффект и своди.
1: Сейчас. Да блин, нет, не вовремя. Нет,
0: нормально было, кстати.
2: Прикольно!
0: Смотри, смотри.
2: Я диджей!
0: Вообще он диджей. Вот этот.

0: Ага.
1: О, видишь?
2: Прикольно.
1: Это Кирилл свел вообще-то.
0: Это вот так вы, диджеи, работаете?
1: Да, вот этим они занимаются с умным лицом, прикинь. Ты сейчас это с нуля просто свел.
0: Класс!
1: Это
0: Гал!
1: Это он. Сейчас на рекламу уйдем. Были танцы, всех качало, пишут. Ну вот. Давай, наверное, на рекламу.
2: Пусть поиграет минуту буквально.

0: он пришел. Он пришел, вот он стучится в дверь.
1: Пацан, ты что, опять нажрался? Опять, Сережа, я тебе говорила. Всем я всю жизнь испоганил. Дети спят еще. Иди оттуда, откуда ты пришел вообще.
0: Так, ну, допустим, она его пустила. Он заходит к сыну в комнату.
2: Да, ясно, подожди, я, давай. Значит, люблю я его, пущу уж, ладно уж. Ну, последний раз.
0: Это тарелки он бьет.
1: Куда
0: Баха
1: ты?
0: Разбил тарелки.
1: Сервис мамин, трогай, сейчас убью тебя. Сейчас, вообще,
0: а давай он заходит, типа это, сына отчитывать за плохие оценки. Заходит.
1: Валерка, ты уроки сделал, ё-моё.
0: И леща, леща.
1: Какие уроки? Он еще в школу не ходит, ему 3 года, пьянь. Это соседи стучат. По стояку стучат.
0: По стояку?
1: Ну там Михаил опять там снизу. Сейчас подойду вообще.
0: А это инопланетяне набью. У него из лазерного бластера начинают
2: пулять. Типичная сценка. Типичная история в семье.
0: Да, и потом диджей говорит: это диджей Валера не стыдает. Дайте шума, я не пишму. Давай на рекламу.
3: Дорогие друзья, прерываем суперсет на рекламную паузу.
4: Новое радио и Вельвет Мьюзик.

0: Реклама.
1: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
2: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Трейдери 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Сосед построил дешевле, а качество тоже. Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал-профиль-М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
2: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Услышь новое.

0: Ну что, продолжается пятничный сет.
1: Да.
0: На этот раз новый диджей пришел к нам в студию.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Валерий.
1: Здравствуйте. Нет, вообще-то диджей Любовь. Валера Дестинейшн ушел. Да вы
0: они просто похожи,
1: ничего не можете запомнить.
0: Нет, они как две капли воды похожи.
1: Внешне просто... есть некоторые сходства. Диджей Любовь лайфсет этот Олег написал в чате. Итак, да, вертушек, разогрев закончился в виде этого диджея Валера Дестинейшн. Он пока новичок. Переходим к хедлайнеру сегодняшней Качеллы. Это диджей Любовь.
0: Очкеллы.
1: Очкеллы.
0: Олег, я правильно понимаю, сейчас в машинах у людей написано на магнитоле диджей...
1: Любовь лайфсет.
0: Обалдеть. Вот это тихо. Это вот Олег сделал, какой молодец.
1: Ну вот, и вы говорите, что я фиговый диджей. Там у каждого сейчас в магнитоле написано диджей Любовь. Там не написано диджей Игорь Смэш, или там не написано диджей, там какие у вас там никнеймы. Санечек.
0: Слава Сенсейшн.
1: Санечек Unbelievable, вот эти, не написано. Написано диджей Любовь, а диджей Любовь, как известно, играет песни только о любви. Поэтому сет диджея Любовь будет состоять на диджей Любовь, а диджей Любовь, как известно, играет песни только о любви. Поэтому сет диджея Любовь будет состоять о песнях исключительно о любви.

Ну, я еще раз говорю, это бесплатно. Вам за это не надо никуда деньги отдавать. Новое радио, диджей Любовь в студии. Спасибо, спасибо. Для бесплатного сета пойдет, но если хотите, можете заплатить, конечно. Ну, желательно, чтобы это...

0: Посмотрите, может, там Валера Destination далеко не ушел. А я хотел вам медляк поставить после рекламы.
1: Да мы реклама. Молча, вся страна сидит молча, кайфует, ты чё?
0: А должны кричать от удовольствия.
1: О, Наташа не кричала. Ужасно кричит. Ужасно. Это не под...

0: давай на эффекте включай рекламу.
1: Подожди, а что?
0: Ты тоже такой же диджей, как и Валера Дестонейшн и диджей Любовь.
1: Олег, я куда-то нажал и все исчезло.
2: Давай еще раз.
3: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
5: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
6: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
9: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
10: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: НПТБ, ВАО, 0+.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
6: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: 1+1. Калинин и Райтраун.
8: Итак, дорогие друзья, мы снова в эфире. И прямо сейчас завершающая часть нашумевшего диджей-сета «Диджея Любовь».
9: Да, «Диджей Любовь» в эфире. Всем спасибо, привет еще раз. Господа, уважаемые, любимые радиолюбители, радиослушатели и радиодетали даже. Ну, вдруг нас транзисторы какие-нибудь слушают.
8: Тогда уж дальше давай пойдем. Там, радио «Нянин», радио... Шансон. Давай, давай, продолжай, поехали. Давай. Все уже готово.
9: Не знаю, это знаю Retro FM.
8: Поехали.
9: Давай.
8: Нет. А, о. Заработал.

0: Влад Медлячков. Ну вот такой медлячок есть.
1: Давай, медлячок, у тебя 30 секунд.
0: Вот медлячок. 30 секунд, тогда мотаем, да, сразу на концовку.

0: связи был диджей Любовь, специально для нового радио. Любите друг друга и уважайте. Все.
1: Утреннее шоу «Один плюс один» на новом радио. Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске облачно. Небольшой дождь. Ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 22, плюс 24 градуса. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама. 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
8: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинас. Повторим. Амода, Джейку, Регинас. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинас. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу город Магнитогорск. Зеленый лог 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинас Амода.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
11: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
12: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраум.
2: Здорово, ребятушки! Здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1 плюс 1, Кирилл Калинин и Райтраун уже на базе, всех диджеев прогнали, пятница у нас сегодня, Кирилл тут за эфиром жмал на кнопки, что скажешь?
3: Это очень прикольно, хочется вот на кухне устроить какой-нибудь диджей-сет для своих, для друзей, постримить там как бы, но я думаю, что мне, чтобы разобраться, нужно полгода примерно.
2: Ну тут, короче, смотри,
3: тут
2: кнопки,
3: 4 кнопки,
2: кнопки все программируемые, ты там под себя можешь все настроить с приложением.
3: Под себя я большой специалист,
2: под себя,
3: конечно.
2: Да, поэтому там реально, там надо настроить просто кнопки, выучить, какие что делают, и все, и просто на них нажимать.
3: Это классное хобби для человека, который любит музыку вот с детства.
2: А ты любишь музыку?
3: Я люблю музыку с детства. Да. Музыку, черчение, физру, все вот это вот я люблю.
2: Ой, что, уже общество знания.
3: Общество знания, да, общество
2: ведения. Я же говорю, 3 часа уже пролетело. У него там хаос какой-то играет.
3: А нет, у меня же не играет. Сейчас, подожди, а что тут надо нажать? Нет. Видите, я уже сломал.
2: Уже все. Все сломал. Ну и ладно.
3: Прикольный хаос.
2: Поломал.
3: А не работает уже, наверное, да?
2: Не знаю.
3: Да, не работает.
2: Что-то не работает.
3: У меня играет, но не работает.
2: Вот, это вот как раз предпрослушивание, с которым я все не могу разобраться за эфиром. Если ты на кнопке мастер понажимаешь, там, наверное, что-нибудь поменяется.
3: Ага. Не, ничего,
2: ну, ничего не меняется. Ну и...
3: Ну и ладно, давайте.
2: Ну и ладненько. Так, чем займемся в ближайший час?
3: Ну
2: ближайший
3: что, час... Алекс поет, я думаю, минут через 20, это же давно не
2: потом
3: было.
2: Потом попринимаем, наверное, звонки.
3: Да,
2: люди расскажут. Радиохаб.
3: Радиохаб, скачивайте, пожалуйста, приложение, чтобы слушать и быть в коннекте с нами на одной волне оставаться.
2: По-моему, у нас опять кондиционер засорился, потому что он включен, но все равно жарко, или только мне жарко. Или он включен на 25.
3: Потому что он на 25, да. Включи, Алекс, 17.
2: Да.
3: 25-17, так, где-то так. Включи,
2: это я могу и сам включить.
3: Вот, да хочется услышать мнение, ну, реального человека о диджей-сете, который был в предыдущем часе. То есть, ну, глаз народа, так сказать. Поэтому в этой 60-минутке мы примем звонок.
2: Примем звоночки, да. Но тут, конечно, делятся на две категории люди, которые, типа, это лучший диджей-сет, и это отвратительно было. Ну, получается, люди с чувством юмора и без. Ну, кто отвратительно говорит серьезно, на полном серьезе. Тем не менее, я уже добился определенных высот. Это мой второй сет на федеральной радиостанции.
3: Ну а что тут? В целом, я из того, что вижу, очень даже положительные отзывы. Вот только один человек написал, не понимает, в чем прикол.
2: Роман Саныч, ну мы потом объясним как-нибудь.
3: Хватит музыку портить. Ну это не к нам, это к артистам вопрос.
2: Мы музыку не портим.
3: Они пишут же.
2: А где я испортил? Я же просто включал песню.
3: Музыку ты не портил.
2: Портил музыку, а что я делал такого? Ну ладно, потом как-нибудь разберемся. 25-17 просили.

так написала, будет скоро-скоро-скоро, видимо, в «Мертвых Найках». Я же правильно понимаю, что пошел вайб 2К17. Ну, как тебе сказать, что касается Матранга, это да, вайб 2К17, но никто не сможет меня остановить, это вайб 2К07, скорее. А вот этот трек, который был, никто не сможет меня остановить, он года 2008, наверное, или 2009.

0: go shot it. It's a birthday. We go party like it's a birthday.
1: Ну, что, не хочется с народом
0: like it's a birthday. Короче, смотрите, не пока нет. Я вот хотел вот что рассказать. Новость, которая меня впечатлила. Значит, во-первых, мы... Ну, это не впечатлило, это просто в продолжении новости, которую мы обсуждали, по-моему, вчера или позавчера, что хотят штрафовать за измены на работе. Помнишь, вот эта новость была?
1: Угу.
0: Типа там уже как-то что-то готовится в Семейный кодекс, какие-то поправки. Но вот тут депутат Останина раскритиковала поправки в Семейный кодекс, которые разрешили бы прописывать в брачном договоре санкции за измены. Вот говорит, разве законно можно определить личные отношения с кем, сколько, в какое время спать? По ее словам, подобные положение, это вмешательство в личную жизнь россиян. Так что не факт, что такое произойдет. Что делаем? Продолжаем спать с коллегами.
1: Так подожди, хотят разрешить добавлять такой пункт? А что, раньше нельзя было добавлять пункт, если ты мне изменил, то отдай полквартиры?
0: Я вот так и не понимаю, потому что при брачном контракте вроде бы можно было. Типа, измена там считается поводом там для развода и там прописывается в случае измены, кто что получает.
1: Весомый повод, скажем так.
0: Ну да. А так, я не знаю, видимо, может, раньше измена на работе не считалась. Не понимаю.
1: Ты мне что, изменил? Я ухожу от тебя. Ха-ха, на работе не считается. Это корпорат.
0: Блин. С бухгалтершей, что ли? Да, тогда ладно, ничего страшного. Такая новость еще. В Нидерландах пенсионерка, значит, перед тем, как отойти, пожелала, что... Ну, отойти...
1: Навсегда,
0: да, отскочить. Пожелала, чтобы на ее похоронах станцевала красивая стриптизерша. И тут реально очень странное видео. Короче, цветы, вот эти вот все венки, фотографии вот этой вот женщины с этим, как его, со свечкой везде, mm-hmm. большие стоят. И буквально пилон, и танцует стриптизерша полуголая. Вот это очень странно выглядит. Посмотри, она вообще как согласилась на это мероприятие?
1: Ой, какой кошмар.
0: Как она согласилась?
1: Какой кошмар,
0: скажи?
1: Дай посмотреть.
0: Она же, ну там явка, наверное.
1: А что, видео не увеличится? Ой, срамота,
0: Просто ей вот объяснили же, что надо делать, и она такая, газ, го, делаем, гоу.
1: Да что за бабки, ты сам станцуешь на похоронах, я уверен.
0: Ну, в целом, да, но...
1: Да и в таком виде тоже, если накинут двадцатку.
0: Это правда, но все равно... Ну, как-то тоже со стороны женщины...
1: Ну, это где происходит все? В Европе?
0: В Европе,
1: ну, так оно и понятно, конечно.
0: А вот новости из Америки, пожалуйста, тоже такая вот, значит, американец. Значит, отрезал себе самое дорогое, что у него было, и использовал
1: сотый бензин отрезал себе?
0: Нет. То, что поможет ему, допустим, как-то продолжать жизнь, но уже нет. И поджег его и использовал как зажигательный снаряд.
1: Кто как развлекается? Стало скучно человеку.
0: Короче, семью разбудил, значит, сосед, который уже там весь истек, говорит, который заметил пожар в их доме. На место тут же вызвали пожарную, скорую, спасателей, быстро ликвидировали возгорание. Вскоре сосед отмазался, что на него напали бандиты с ножом, но уже в больнице признался, что он виновен в пожаре. Он рассказал, что пробрался в гараж к соседям, отчекрыжил себе, облил это, значит, горючим из канистры, поджег и бросил как гранату. Вот.
1: Ну, сумасшедший хотя бы.
0: Ну, я не знаю. На месте поджога следователи нашли канистру из-под бензина, кухонный нож и 4 зажигалки. Остатков, значит, его самодельной лимонки не обнаружено, но, видимо, она прогорела.
1: Это, так сказать, ручная граната.
0: Как вообще можно было?
1: Ну, это, наверное, чужека с головой просто проблема.
0: Он такой, типа, пшик, и бросил. Fire in the hole! Affirmative. И новость последняя, которую я хотел рассказать. Чел создал соцсеть, где сообщения доходят со скоростью почтового голубя. Буквально. Приложение внезапно стало популярным, потому что многие реально устали от постоянных уведомлений. А здесь общение устроено почти как сотни лет назад. Ты в буквальном смысле выбираешь там птицу в приложении. Ну, наверное, она там разблокируется за какие-то донейшены. А время доставки письма зависит от реального расстояния между вами и получателем. То есть можно отправить там голубем, колибри, вороном, кем угодно. И, ну, голубь медленнее всего написали. Если вообще никуда не спешите, есть улитка и черепаха, и все это можно наблюдать на карте в реальном времени и параллельно играть в мини-игры. Короче, то есть ты буквально пишешь сообщение, выбираешь голубя, отправляешь его, и вот сколько в реальной жизни голубь бы летел это расстояние, столько это сообщение будет идти. То есть я тебе что-то написал, отправил, вот я в Америке, и, допустим, это сообщение идет тебе полгода.
1: Прикольно. Ну, то есть голые фотки надо голубям отправлять.
0: Ну, да.
1: То, что корень.
0: Ну, видишь, они же долго будут идти, потому что и к тому моменту тебе уже не надо будет.
1: А чтобы это... твою голую фотку, надо калибри выбирать.
0: Это знаешь, это как...
1: маленькая.
0: Ну, да-да-да. Это знаешь, вот как когда там девушка едет к тебе домой, а она так что-то долго ехала, что,
1: ты
0: в общем,
1: уже и
0: пере... что тебе уже и не надо.
1: Что-то и спать охота.
0: Да, ты уже такой, да ладно, наверное, давай как-нибудь в следующий раз. И тут то же самое произойдет. Ладно, слушаем тогда музыку, а после рекламы попринимаем звонки. А это Бера Вульф с треком «Феникс».

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними.

0: ты отдыхаешь.
1: Реклама. Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом. Скидки на лекарства до 45%. Только до 19 июля в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса 192А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса 192А.
7: Если скучно, если грустно, и тоска сжигает вмиг, прочь печаль. Собрались быстро и скорее на пикник. В сети магазинов «Милый дом» наборы посуды для пикника в ассортименте 249 рублей. Кресло-шезлонг в ассортименте от 3599 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмон». «Милый дом». Все нужное в нем.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66.

0: ну что, 8495-232-16-32. Звоните. 495 – это код Москвы. Это значит, что мы в Москве имеем честь жить. Имеем счастье такое невероятное жить в столице, в Москве, в городе возможностей, в городе, который никогда не спит.
1: Молодец. Все?
0: Звоните, рассказывайте. Ну просто что-нибудь, что, какие там планы на выходные. Да просто поболтаем, реально. Нет никакой темы сегодня, потому что сегодня из развлечений было буквально лишь все, реально. Ну, только фокусы не начали показывать. В какой-то момент, мне кажется, начнем.
1: Вот скоро через полчаса будет фокус с исчезновением ведущих.
0: Да, алло, привет.
1: Принц,
2: да. Да, привет.
0: Привет. О, привет, как тебя зовут?
2: Меня Саша, я все, в автоматы пойду играть скоро. Я
0: второй раз позвоню. В автоматы? У вас до сих пор автоматы в городе? Вот это, где пятерочку кидаешь, а там три семерки.
2: Ну, почти есть.
0: А из какого-то города?
2: Набережные Челны.
1: Саня, о, как здорово, Набережные Челны. Санечек, во-первых, оцени, пожалуйста, по однобальной шкале диджейский сет в предыдущем часе. Ты же слушал, правда?
2: Частями, да.
1: Частями. Ну, как тебе, что понравилось, что не понравилось? Какие-то, может быть, советы, замечания? Прошу.
2: Да, один и один.
1: Один и один.
2: Да.
0: Ну, короче, понравилось ему.
1: Две однёрки.
0: А ты кем?
2: Да, я как сам бывший диджей, не бывший, а когда-то в 16 лет мне сейчас 37, я в 16 лет отучился.
0: Ага.
2: С винила начал.
0: Свинила это.
1: Это, да, когда, это когда Артем первый раз микрофон включает утром. Я думаю, вот с винила начал.
0: Да.
2: Первый винил.
1: А, винил! Я просто не понял.
0: Смейтесь, я сейчас, когда КМСом по пауэрлифтингу стану, я вас всех раскидаю.
1: КМС по диджеингу.
0: Я всех вас раскидаю.
1: Санечек, а у тебя какой был Сань, какой был псевдоним диджейский у тебя?
2: Да я, как только отучился, хотел попробовать это, мне было 20 с лишним лет назад, и даже как бы не придумал, потому что походил по клубам по нашим, никто ничего меня не знал, потому что там было кружиться в этой тусовке, я был молодой.
0: И какую ты жизнь выбрал, кем ты сейчас работаешь?
2: Я сейчас обслуживаю заведения, рестораны, ремонтирую технику.
0: Ну, тоже прибыльное дело. А рабочие специальности, я тебе скажу, диджеи, они сейчас их заменят всех, а рабочие специальности, они всегда ценятся.
1: Да, респект тебе. Да, Сань, мне все не... Конечно, я не могу прям... Мне не дает покоя, что у тебя не было диджейского псевдонима. Вдруг вот... Может быть, давай придумаем Сашке какой-нибудь диджейский... Ты же из Челнов.
0: Ну, давайте.
1: Саша Татарстан, например. Или там диджей Александр Челнинский. Ну, как пример, да? Давайте накинем еще. Надо обязательно какое-нибудь классное слово прибавить к своему имени. Вот видишь, как там диджей Валера Destination.
0: Да.
1: Диджей Саша Space, например, типа там Космос, да? Что ты делаешь, Артем?
0: Я включаю песню, которую он бы мог играть.
1: Вот эту песню ты бы точно ставил у себя в диджей-сете.
3: Кубайдулина, Софи, Ренат, Ибрагимов, Алсум, Марат, Сафин, Лорд, Дасаев, Ренат, Хамат, Вичулпан, Ментимер, Шаймин,

0: Байдулина, Софья, Ренат Ибрагимов.
1: Так, ну ладно, тогда, значит...
2: Классно, звонки приняли, давай еще.
1: Давай, 84952321632. А мы ничего сейчас не должны сказать?
2: До свидания, шоу закончено.
1: Нет, по поводу... Я только потом понял.
2: Да поехали дальше.
1: Так, тогда давайте еще звоните. Вот, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Так. Сейчас. Алло, привет. Алло.
3: Так. Сейчас. Алло, привет.
1: Алло.
3: Алло. Так. Сейчас. Алло, привет.
1: Алло. Алло, привет.
2: Ну вот и поговорили.
1: До свидания.
2: Не выдержал человек натиска этого. Не прошел проверочку.
1: Нет, не прошел. Может, у него просто сеть залагала, и он, я надеюсь, на это.
2: Здравствуйте.
1: Алло, привет. Мне все-таки не хочется верить, что кто-то трубку бросает, когда нам звонит. Алло.
4: Да, алло.
1: Мы тебя не отвлекаем.
2: Это режим отвлекаем слушателей от их жизни, да. Когда человек дозвонился...
1: Да, алло, говорите быстрее.
2: Да, быстрее, да, я за рулем. Да, давайте, ведущие, что? Как тебя зовут?
4: Рамиль.
1: Откуда ты?
4: Ульяновск.
1: О, Ульяновск.
2: Ага. Почему ты так удивлен? Ты же сам нам позвонил.
1: Да.
2: Это когда дозванивался куда-то и с таким удивлением, типа, алло, что?
1: Да. Но он удивился, что дозвонился. Он никогда не дозванивался на радио.
2: Рамиль, ты рад, ты дозвонился на радио. Рамиль.
4: Да-да-да. Здесь я.
1: Да.
2: Да-да-да.
1: Рамиля, это ты поешь песню? Мой сонный паралич вновь не спится, утопил боль.
2: Ты же певец тот самый.
4: Нет, я не певец.
2: А, это не ты?
1: Не певец.
2: А как же?
1: А чем ты занимаешься?
2: Ну, класс, спасибо огромное. Да. Рамиль у нас был на прямой
1: спасибо
2: связи.
1: Спасибо большое.
2: Из города Ульяновска.
1: А я
2: здорово
1: тебе говорил,
2: поболтали.
1: Я тебе говорил, надо было песню ставить просто. Сегодня пятница.
2: Давай последний разочек.
1: Давай, ладно, попробуем. Давайте Олег пообщается со слушателями. Олег.
2: Олег. Ну, насидел человек в телефоне. Ну, что?
1: Ну, нет, нет, все, пусть работает. Телефон завязан.
2: Ну, все наперекосяк.
1: Просто тонем, реально тонем в прямом эфире. И музыканты до последнего играть не будут. Олег, разговаривай.
5: Здравствуйте, здравствуйте. Подстава, конечно.
6: Здравствуйте.
5: Здравствуйте, как вас зовут? Откуда вы, представьтесь?
6: А, меня зовут Алия, я из Казани. Я вообще не ожидала, что ты звонишь.
2: У нас прям татарские минуты на новом радио. Привет, Алия.
1: Подожди, подожди,
2: ой,
1: Олег,
2: просто...
1: Олег,
2: да,
1: привет,
2: ты умеешь.
5: Ты меня не перебивай.
2: Давай, извини,
5: Алия, здравствуйте, вы попали на новое радио. Сегодня у нас нет темы, вы можете, например, привет кому-нибудь передать. Вот эти вот двое ведущих никогда не позволяют никому привет передавать, а вам выпала уникальная возможность.
6: А, ну, я передаю привет.
2: Нельзя приветы
6: всем,
2: передавать.
6: Тем, кто может меня знать. Меня слушает сейчас мой папа на кухне. Ой. Я пошла в другую комнату.
5: Вот, привет вашему отцу.
6: А, да.
5: Как ваше настроение сегодня?
2: Привет вашему отцу. Спроси, как папу зовут.
1: Ты не хочешь сходить в школу радио Кириллу? Какие-то базовые вещи, чтобы он
5: объяснил. Зачем? Я видел, как он там преподает.
6: У меня все здорово. Я варю борщ сейчас.
5: Наверное, в
1: какие-то базовые вещи, чтобы он объяснил.
5: Зачем? Я видел, как он там преподает.
6: У меня все здорово. Я варю борщ сейчас.
5: Наверное, вкусный. Вот бы нам покушать.

0: Да.
1: Спроси, спроси, сколько стоит.
0: Сколько стоит, да, вот я хочу снять квартиру в Казани. Да.
2: Ну, это зависит, конечно, от района, от локации. Моя квартира стоит примерно около 3-4 тысяч.
1: Бери, Олег, забронируй квартиру.
0: Ну да, кстати, это неплохая сумма. Я тогда ваши контакты запишу.
2: Да, кстати, хорошая реклама, приезжайте ко мне, да.
0: Ребят, извините, пожалуйста.
3: А для нас бесплатно.
4: Бесплатно поживем.
3: Артем, go в Казань вдвоем жить в квартире.
4: А сколько комнатная?
2: Однокомнатная.
4: И получится.
3: Получится. Ты на коврике поспишь, я на кровати. Да.
4: Нет, давай, давай как, смотри, делимся. Полночи я на кровати, ты под шконкой, и потом меняемся.
3: На Камане Маргане давай. Кто под шконкой, кто на кровати.
4: Давай. Камане Маргане, ты под шканарем.
3: Черт. Я проиграл.
4: Да.
3: Ну, класс, Алия, удачи вам в вашем деле.
4: Да.
3: Папе большой привет на, в комнату. Вы же на кухне большое. Сейчас, правильно?
4: Да.
2: На кухне, да. Все. На самом деле, я слушаю уже очень много лет.
4: Ну, это понятно, да, Алия, спасибо.
3: Мы рады. И, вы знаете, чувствуется запах борща, прям чувствуется через микрофон. Спасибо вам за приятные слова,
4: пока,
3: Алия.
4: Спасибо.
3: Хорошего вам дня.
4: Спасибо. Что-то я угорнул с этого, как его. Мне папа сейчас слушает на кухне. Ну, привет вашему отцу.
3: Привет вашему отцу. А почему вот все меньше и меньше на радио программ по заявкам, так называемых, вот этот жанр? Ну, во-первых, потому что сейчас уже странно передавать приветы по радио, потому что есть мессенджеры. А во-вторых, потому что все вот эти программы сводятся к одному. Я передаю привет Сереже, который сидит со мной рядом на диване. Никто не знает ни звонящего, ни Сережу. И это интересно только людям,
4: которые... Да, почему это слушателям должно быть?
3: Да, да, непонятно.
0: Я не спросил, а интересно, она делает такой красный борщ или же все-таки оранжевого цвета, вот, ну как бы без свеклы? Никому не интересно.
5: Эти треки были новыми, когда...

0: на новом радио.
1: Балама!
0: Реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь ты.
0: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
9: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
10: Это просто хахашка распирает изнутри.
9: Кирилл Калинин в кадре.
10: Приколист и талант.
9: И в центре главных музыкальных событий.
10: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
9: все, что звучит на новом, теперь на экране.
10: Музыкальные скоростя.
9: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
10: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
11: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров,

0: люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
1: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер «Яндекс.Афиша». Категория 6+. Новая радио.

0: развитие людей, а я не свел трек, потому что уже мысленно дома. Это Кирилл Калинин и Олег наш. Он вам не достанется ни за какие деньги. Другие радиостанции даже не мечтайте об Олеге.
1: Один плюс один, это пятничный. Да нет, я просто придумал смешную рифму.
2: Какую?
1: Запарился, типа, есть множество путей оперировать тетей. Ну, что-то такое, но не получилось. Не получается, знаете, срифмовать. Вот, а это тухлый последний выход. Как вот начинается с тухлого выхода моего в 7 утра наша программа, так и заканчивается.
2: Ну, я придумал рифму, но она тебе не понравится.
1: Поэтому и не произноси.
2: Есть множество путей, Майкл любит детей.
1: Спасибо. Значит, в понедельник встречаемся, значит, 7 утра, как штык.
2: Да.
1: И чтобы были все, я буду по журналу проверять, потому что четверть короткая, нужно браться за голову, правильно? Городская контрольная скоро.
2: Ты знаешь, четверть, да жизнь короткая.
1: Приходите в себя, да, вот коллега подсказывает, Артем Владимирович, жизнь короткая.
2: Надо
1: я
2: столько
1: всю
2: всего
1: душу в вас вкладываю, ага, и такое получаю в ответ, а? Мне что, опять краснеть перед директором? На ковер идти? А я буду родителей вызывать. Я просто буду родителей вызывать, и все. И все. И тогда будете здесь стоять, ага, вот, и все. И будете. Глазки в пол потупят, стоят. Что же вы сейчас на уроке-то, а? Быстрее выключай меня.
2: Да.
1: Что же вы, а? От, тоже. Плаксин вот стоит.
2: Ага.
1: Да. Все, смеемся мы и смеемся.
2: Да.
1: У нас смешки постоянные, а? На Камчатку
2: вызови
1: сядем
2: маму,
1: на последнюю парту.
2: Маму, вызови к директору.
1: У нас чуть что, у нас Плаксин и Селиванов. Они у нас все время, знаешь, все время. Как что-то произошло в школе, где-то окно разбили или что-то. Доску мылом намазали. А это у нас Плаксин и Селиванов.
2: А у меня батя не придет к директору, потому что знаешь почему.
1: Придет,
2: потому
1: очень, что я знаю, твоего папу замечательный человек. А значит, я ему позвоню. А я ему позвоню.
2: Да и звоните, он трубку не возьмет.
1: Замечательно, мы с ним разговаривали.
2: Потому что он, всех видел вообще. Он не придет.
1: Все, не могу придет. Я, все.
2: И у Брюса Уэйна родители не придут.
1: Пишу докладную на имя начальника Гарано. Все.
2: Кого? Гарано. Это что-то из Советского Союза, как вот эти вот наркоматы.
1: Все мы из Советского Союза.
2: Да?
1: Да. Наркомат.
2: Я сказал Т, да, в конце. А что это, как это расшифровывалось?
1: Городской отдел народного образования.
2: Это Гарано, а наркомат как расшифровывалось?
1: Народный
2: комиссариат.
1: Ну да, раньше же были комиссары,
2: да.
1: Наркомы, да, народные, да, комиссары. И потом их после войны заменили на министров зачем-то.
2: Это тогда, еще, когда были статские советники, или это уже.
1: Нет, статские советники же в империи,
2: да?
1: Были, да.
2: А правильно я понимаю, что статский советник — это было такое же звание, типа, как, допустим, как армейское, только гражданское.
1: Ну, это ж я не знаю. Я не застал эту эпоху. Я маленький тогда был.
2: Да ладно, что
1: был.
2: Ты рассказываешь.
1: Я маленький совсем, ага, был. Что там?
2: Да все ты знаешь, все ты помнишь. Не, я на самом деле
1: понял. Олег в угол встал.
2: Поправьте меня. Я пытался поизучать этот вопрос, что статский советник — это типа такое же ранговое там звание, как и там армейские или какие-то, но при этом на гражданке.
1: Извини, пожалуйста.
2: Да.
1: Олег в угол встал. А и постоишь. Ничего страшного с тобой не сделается. Подумай, постой.
2: Все. А ремень-то зачем снимаешь?
1: Чтобы штаны снять.
2: Шлепать его пойдешь сейчас.
1: Ребят, пока, все, больше невозможно эту чушь вообще говорить в эфире, поэтому перенесем ее на понедельник.
2: Нет, еще 3 минуты.
1: Еще 3 минуты?
2: Ладно, не надо.
3: Прогноз погоды на новом радио. По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске облачно. Небольшой дождь. Ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 22, плюс 24 градуса. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба. Реклама. Сейчас вам нужно запомнить всего 3 слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Луг, 57. Телефон 49-04-45. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Домищиков 10.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Н, запомни легко. Архитектор красиво и надолго.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Ф. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20-66-66.
12: Новое. Это мы.
13: Привет всем, это Сергей Лазарев.
14: С вами Дима Белорусских.
15: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
16: Это Звонкий.
17: С тобой Даня Нилетто.
18: Новое.
19: Всем привет, это Мэри Гу.
20: С вами Джонни.
21: Меня зовут Ёлка.
22: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
23: С вами Полина Гагарина.
24: Всем привет от группы Пицца. Слушай.
3: Новое радио. Присоединяйся погромче. Супер.
25: Супер новинки.
26: Новое радио.
25: Супер.
26: Новое радио.

0: Радио.ру. В Магнитогорске час дня.
1: Новое. Троекратное громкое ура, ура, ура. Щепчики в потолок. Откладываем все остальные сложные дела на понедельник и начинаем наслаждаться законной пятницей, с которой я тебя и поздравляю. Музыкальная составляющая от нового радио в исполнении твоих любимых артистов. Суперхиты, суперновинки и твой непокорный слуга Вадим Данилин тоже здесь. Всем огромный пятничный привет.
2: В том коридоре вещи, понятых где-то в пробке.

же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холод.

0: Это Джонни, его суперхит «Мне не больно». В эфире нового? Нет, мне больно. Очень больно. Я рассказываю ситуацию. Сегодня утром ехал традиционно на карше и не посмотрел уровень бензина. Я думаю, дальше рассказывать уже не нужно все это, да? Решил заправиться, и вот тут началось самое интересное, конечно. Короче, либо нет бензина, либо за 100 с лишним рублей за литр, либо, если есть дешевле, то только наличка. Я не знаю, почему они не вывешивают объявление. Обязательно нужно у продавцов узнавать. Доехал максимально, как мог, до работы. Оставил машину и дальше уже шел пешком. Но вот насколько хватило бензина, так и доехал. В общем, к чему я это все? Во-первых, я прекрасно сейчас понимаю всех водителей, которые стоят часовые. У меня друзья стоят по часу, по полтора на заправках в очереди. Прекрасно понимаю нервы водителей. Я за вас. Я прям за вас. И огромный совет. Носите с собой всегда наличку. Побольше налички. И будет вам счастье.
1: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
2: А может зазвучать на всю страну.
1: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
2: Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК Видео. Реклама.
3: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
7: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый «Хавейл» в «Регинос».
9: Только в июле.
8: Новый «Хавейл» в «Регинос» на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл» «Регинос», Магнитогорск. Зеленый лог, 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Это Бруно Марс со своим суперхитом в эфире нового. Извините меня, конечно, но я немного продолжу тему бензина, которую рассказывал буквально 20 минут назад. Новость подоспела. Прям как будто интернет меня слышит. Вот ощущение, что слушает интернет и новости подсовывает. Гадалки и сновидящие обещают российским водителям снизить расход бензина и превратить 92-й в сотку с помощью магии. Ассортимент услуг пишет широкий, от отвода автомобильной порчи до ритуала с привлечением бензина. Но главное правило магии – держать все в тайне, иначе работать не будет. Значит, среди услуг смотри, что предлагают. Отлив навозки от негатива – 1500, рунический став – 7000, поиск проклятых иголок в салоне, который поддерживает порчу – 9000, оберег медвежья лапка – 15000, заговор золотой вещи, соль по углам, машины и чтение заклинаний – 2 недели – 16000 рублей. Кто-то верит еще ведь в это, согласись?
1: 1+1. Утро на грани.
2: А сейчас время детских песен, дорогие друзья, и...
3: Поставьте лучше Кеша вместо детских
4: имен. Ну еще бы.

0: Я что-то отвлекся на текст, поворачиваю голову, у него уже гитара в руках материализовалась.
1: Ну, надо теперь наоборот. Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die. Ну, у тебя, конечно, гораздо лучше.
0: Я прям вижу, как они сидят вокруг и
1: у говорят, костра, да.
0: Барды, они спавнятся вокруг костра, правильно? Я что предлагаю?
1: Развести костер в студии.
2: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Что сейчас происходило в предыдущие 3 минуты?
0: Пытались вызвать Олега Митяева,
1: ну,
0: не получилось.
1: Ну, просто телефон есть, можно позвонить.
0: А, да?
1: Да.
0: Блин.
1: Реклама.
3: Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
4: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты».

0: действует с 02.07.2026 до 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
2: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: И накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: Где суперхиты?
9: У нас в чарте.
10: Стильно.
8: Где суперновинки?
9: У нас в чарте.
10: Занятно.
9: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
10: И немного тревожно.
9: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
10: Чудненько.
9: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
10: Ничего не понятно, но очень интересно.
9: Так кто сегодня в чарте?
10: Терминатор.
9: Узнаешь в пятницу в 17.00.
10: Попробуйте, вдруг прокатит.
9: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
10: Поехали.
9: 16+.
11: Вернем на...

0: BFV 0+.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».

0: Команда Йоу в эфире Нового Радио в преддверии выходных и отпускных. Не в последний раз напоминаю тебе о том, что у Нового Радио появилось официальное приложение Радио Хаб, чтобы суперхиты и суперновинки были с тобой 24/7. Во-первых, бесплатно. Во-вторых, без регистрации. В-третьих, стабильный поток. Ты можешь выбирать любимое из нашей библиотеки контента. В общем, где бы ты ни был, мы будем рядом. Всегда. Всегда. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений. Категория 12+.
1: Реклама. Реклама.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: «Амода», «Джейку», «Регинос». Повторим: «Амода», «Джейку», «Регинос». Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. «Регинос» – официальный дилер «Амода» и «Джейку». Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57, телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре «Регинос Амода».
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр «Регинос» действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля «Чанган». Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр «Регинос», Магнитогорск, Зеленый Лог, 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера, не является публичной офертой. Чанган Центр «Регинос», Магнитогорск.
8: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
11: Рекламная служба Нового Радио в Магнитогорске.
12: 20-66-66.

0: Магнитогорске 2. Новое радио.
1: Недельные итоги музыкального чарта наших друзей ВК Музыка. Далее по плану все самое свежее и интересное за 20 минут в исполнении моего коллеги Данила Михайлова и главного редактора ВК Музыка Сергея Мудрика. Открывай новое с новым. А я Вадим Данилин, очень скоро вернусь и продолжим готовиться к выходным. Всем привет!
2: Фрэш Ток.
0: Самый сок чарта ВК Музыки на новом радио. Фрэш Ток.
3: Я вот смотрю сейчас на нашего звукорежиссера Мишу и думаю, он наш ровесник, а у него все волосы на месте. У Сергея Мудрика радикальная прическа, а я хожу очень даже с озером в лесу и прекрасно себя чувствую. Данил Михайлов тоже здесь, это Фрэш Ток, друзья.
4: Сергей Мудрик здесь, да, человек, да, который просто озеро не в лесу, а вот просто целиком.
3: Ты скала, ты как
4: скала Дуэйн,
3: да.
4: Скала
3: как...
4: Дуэйн озера.
3: Он самый, Джейсон Стетхенкович.
4: Да, Дуэйн здесь причем звучит как какой-то предлог просто. Ты знаешь, это скала, Дуэйн, озеро. Вот между скалой и озером что-то.
3: Это как вот Comedy Club, ребята, да.
4: А, слушай, что-то мы сразу не туда куда-то пошли.
3: Пойдем туда.
4: Пойдем туда, тем более, что скала, озеро, пицца, как бы, я не знаю, это просто...
3: Очень миксуется прекрасно
4: по
3: вообще.
4: По 5 букв везде, да. Вот. Потому что именно с нового трека Сережи Пиццы мы начнем. Песня называется «Проволока». И немаловажный факт, что Сергей принимает участие в ВК-фесте, о чем мы прямо с ним и поговорим сразу после того, как послушаем эту песню.

0: Слушай, ну у него нет проходных песен, но он вот как
1: лирика,
0: прям...
1: как да, умеет.
0: Подходит всегда трепетно каждому своему вокальному произведению.
1: Ну, ты, возможно, так тоже говоришь, потому что он уже у нас на связи,
0: нет? В том числе. И вообще, Сергей Пицца — это человек с самыми, наверное, добрыми глазами в российском шоу-бизнесе. Он у нас на связи. Сергей, привет.
1: Привет.
2: Да, здрасте, ребят, здравствуйте.
0: Было очень здорово тебя видеть в субботу у нас на движе в рамках Дня московского спорта. В Лужниках вот 100 тысяч человек, и ты так на расслабоне с коктейльчиком, по-моему, протеиновым стоял перед большой такой аудиторией. Класс вообще, органично, мега.
2: Да, я тоже был рад вас видеть на фестивале Нового радио. Спасибо, что пригласили. В стакане был не протеиновый коктейль. Там была вода. Вообще, мой образ сложился из противопоставления всем остальным артистам, чтобы выделиться. Всем остальным артистам, которые делали шоу, которые выбирали костюмы, я решил противопоставить себя им и выйти на максимально расслабленном вайбе в Панаме и со стаканом, который, к слову, я взял у дочери. Это детский стакан с котиками.
0: Ну, это очень мило, это очень тебя характеризует. А теперь давай о твоей суперновинке, которая сейчас прозвучала в эфире Нового радио. Расскажи про песню «Проволока».
2: Это песня про очень сильную любовь. Когда любовь настолько сильна, что отсутствие этого человека причиняет боль. Я попытался воплотить эту идею, идею этих стихов, которые, к слову, написал я вначале. Попытался воплотить ее в таком немножко этническом, мистическом виде, с использованием живых инструментов этнических. Вот к нам заезжал человек, который на народных духовых инструментах исполнял нам это все. Звучит свирель. Эта штука называется свирель, если что. Получилась, ну, реально такая мистика, которая еще воплотится в видео, которое мы скоро снимем с Максом Шишкиным. Ждите.
1: Слушай, ну, мощный заход, собственно, интересная аранжировка.
0: Ну да, эпоху ИИ подтянуть прям.
1: Да уже все, сейчас все про ИИ там можно с ИИ сравнить, естественно, в лучшую сторону всегда, да, все будет. Но смотри, уже вышло 5 синглов в этом году, очень мощный темп взят. Что нам ждать во второй половине года? Может, альбом?
2: Да, спасибо за вопрос. Альбома ждать не стоит, потому что я отказался от концепции альбома. В последнее время это совершенно для меня не актуальный формат. Я сам не слушаю альбомы, даже до конца ни один из последних вышедших и западных, и наших альбомов я не дослушал. Мы выпускаем синглы, мы стараемся максимальный упор сделать на каждый сингл таким образом, чтобы он получился самостоятельным, и сфокусировать все внимание на одной композиции. Добавят ее люди, не добавят, лайкнут, не лайкнут. Дальше будет еще одна композиция, и все только одну ее послушают. Вот. На осень у нас будет еще один сингл, он уже почти готов. И это с поэтической точки зрения одна из самых сильных моих работ будет. Я ей больше всего горжусь. Вот. Она будет более быстрая, она будет более такая брейкбитовая, я не знаю, как это назвать. Что-то рок с брейкбитом битом и немножко хип-хопа в плане рифм. Это будет осенью уже, потому что она достаточно печальная композиция. Мы решили ее выпустить именно осенью.
1: Будем ждать, но до осени еще далеко. Есть более актуальные новости. Уже завтра поедет в ВК-фест в Нижнем Новгороде 11, собственно, июля. Но еще интереснее тот факт, что группа «Пицца» примет участие в ВК-фесте в Москве, который пройдет 18 и 19 июля в ДНХ. Собственно, 19 июля «Пицца» выступает. Скажи, чего ждать от твоего выступления и какие, собственно, у тебя ожидания?
2: Мы давно не выступали на ВК-фесте. Это для нас большая честь и ответственность выступать на главной синей сцене. К сожалению, по прошествии многих лет моей карьеры музыкальной у меня скопилось уже такое количество больших, всем известных и необходимых к исполнению хитов, что уместить их в получасовой сет сложно очень сильно. А еще хочется исполнить новую, какую-нибудь хотя бы одну песню. И поэтому я очень сильно старался составить этот лист так, чтобы захватить все эпохи, все вехи моего творческого пути и порадовать максимально большее количество народа. Жду всех на ВК-фесте 19 июля. Мне кажется, мы там раздадим в стиле.
1: Слушай, Сережа, увидимся. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо.
2: Всех благ.
3: Fresh Talk.
0: Продолжаем выпуск, ну а теперь давай наша регулярная рубрика «Могли прийти, но не пришли».
1: Ну, могли прозвучать в сегодняшнем выпуске, но не прозвучали. Дуэт Андрея Катикова и Оджи Буды. Вот как тебе такое?
0: Мило вообще, да.
1: Ну, там вообще норм. Катиков, вот уже видишь, уже пристроился ко всем. Там,
0: капитально вообще, да.
1: Там, да. Одно, другое, третье. Уже не знаю, с кем следующий будет фит. Вайн Дмитриенко очередной хит в преддверии концерта грядущего своего дропнул. Айс Гергерт, Артур Пирожков, Ислам Итляшев, Горилла Глю, Весна 305, Файста Фэмили и Фарго выпустили треку. L1 вместе с Кожи Обойму выпустил трек для ценителей.
0: Привет, ребята!
1: Да-да-да, Кожи Обойму вернулся там спустя несколько лет с EP-шечкой. Марсель группа, но не с L1, а которая просто Марсель.
0: Которая со Степой из Питера, да?
1: Да-да-да, они к ним вернулся один из основателей группы, и все, они теперь в исходном составе снова играют втроем. Вот это первый сингл. Короче, много чего сегодня вышло, но предложу послушать новый трек группы «Три дня дождя», потому что она что-то давненько ничего не выпускала, такого еще, чтобы это было радиоэфирно, скажем так. А эта песня максимально доступна и называется «Повод».

0: давай обратим внимание, что какое лето, такая и, собственно, музыка у Глеба. «Три дня дождя» очень подходит нашей, собственно, обстановке, и композиция прям как саундтрек июля.
1: Да, ну, такое вот. Они, видишь, даже гитары не такие громкие, какая-то вот нежная в какой-то степени получилась вещь. Ну, по меркам Глеба, как бы, в общем.
0: Да.
1: Но рады, что он вернулся. Надеюсь, новых треков будет больше, а то что-то как-то они там затихли. Слушай, ну, дальше идем, слушаем чуть менее известные имена слушателям нового радио. Но я надеюсь, что этот трек им понравится. «Гудрон» и «Я Леся». Вот такие два артиста сейчас прозвучат. Песня называется «Все так и будет».
2: То, как ты смотришь на меня, заставляет забывать чужие имена. Я надеюсь, ничего не поменять, чтобы навсегда друг друга

0: по мне. Я даже не знаю, как характеризовать, потому что если бы я в каком-то вот... Ну, часто я визуализирую, если бы в каком-то фильме как саундтрек прозвучал, то, скорее всего, прям залетел бы супер на ура.
1: Ну, посмотрим, да, может быть, это станет чьим-то саундтреком жизни, назовем так. Возможно, им станет и следующая песня. Артистка по имени Вика Кравцова, на самом деле, тоже звучала у нас. Но мы иногда возвращаемся к артистам, которые нам симпатичны, но пока еще не стали звездами, потому что всегда надеемся, что сейчас им удача улыбнется чуть больше, потому что музычку они хорошую уже делают. Хочется, чтобы я услышал как можно больше людей. Вот Вика Кравцова, тот случай как раз. Песня называется «All in Express». Действительно, очень быстрая, динамичная вещь.

0: Слушай, классник, а крем-сода никак не протежирует Юлию Красову, нет?
1: Нет, нет.
0: Окей, но на одном фестивале я их слышу прям как будто бы очень даже органично.
1: Мне кажется, это какой-то фестиваль уличный, танцевальный, коих лет в Москве достаточно. Может, увидим их на одной сцене, кто его знает. А вот эти ребята, кстати, выступали на «Дикой мяте», где мы с Романом виделись, между прочим, вот, которых совсем недавно, пару недель назад.
0: Которые сейчас прозвучат.
1: Да-да-да, вот прямо сейчас они выступали на главной сцене фестиваля «Синдром главного героя»,
0: группа называется. Год назад мы познакомились с ребятами. Очень классные они,
1: да,
0: конечно,
1: да, да.
0: Молодцы.
1: И вот сегодня они выпустили трек под своим названием, то есть self-titled, как это принято говорить. Песня называется «Синдром главного героя». Предлагаю на ней сегодня закончить. Да. И группа, и песня так называется.
0: Песня.
1: И песня так называется.
0: Молодцы.
1: Очень легко находить в поиске в ВК-музыке. Вот. Так что через неделечку еще раз обязательно услышимся и увидимся. А пока «Синдром главного героя».
0: Обратите внимание на этот запоминающийся вокал.

на новом радио. Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в

0: 12+.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
5: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
7: Скидки на лекарства до 45%. Только до 19 июля в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса, 192А, скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса, 192А.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
11: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20-66-66.
14: Новое радио.

Обожаю суперхит на новом. Тем временем пишут, что, оказывается, учителя, госслужащие и финансисты чаще остальных выгорают на работе. Каждый пятый учитель в России находится в состоянии хронического истощения. Госслужащие выгорают из-за невидимого эффекта работы, а финансистов губят ежедневные, еженедельные, ежемесячные отчеты. Все остальные профессии не в счет, так что давайте продолжаем работать, солнце еще не село.

0: newradio.ru и превращай супер новинки в настоящие супер хиты. Только на новом радио. Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
0: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения.

0: всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург, Украина 116-784-739-2130. 0+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
7: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
8: Это просто хахашка распирает изнутри.
7: Кирилл Калинин в кадре.
8: Приколист и талант.
7: И в центре главных музыкальных событий.
8: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
7: все, что звучит на новом, теперь на экране.
8: Музыкальные скоростя.
7: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
8: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
9: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: Мне почему-то каждый раз при прослушивании суперхита «I love it» от Icona Pop вспоминается фильм «Очень плохие мамочки», вторая часть, по-моему, где как раз-таки звучал этот трек. Помнишь, они отжигали ночью у одной из мамочек на дому. Вот это вот все. Вот сейчас бы вот это вот все, а не вот это вот все. Тем временем проснулись астрологи. Внимание, внимание, астрологи проснулись. Дев, Козерогов и Овнов, наконец-таки Овнов. Дев, Козерогов и Овнов в ближайшее время может дать заметный карьерный рост. Именно этим знаком чаще других будут поступать интересные предложения, появится шанс проявить себя и сделать важный шаг в работе. Главное не отказываться от новых задач и не бояться брать на себя ответственность. Вот и правильно, кому-то любовь, кому-то работка. Правильно, любовь приходит и уходит, а денежки хочется всегда. Девы, Козероги и Овны, готовьтесь, вам поступит предложение о работе.
1: Реклама.
2: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Домищиков 10.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Архитектор.
6: Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Н, запомни легко. Архитектор, красиво и надолго.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана F. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: В милом доме супер цена. Успей купить в июле. Гель для стирки Лам 1,3 литра по 299 рублей. Или капсулы для стирки Лам 12 штук всего за 199 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
10: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: Амода, Джейку, Регинос. Повторим: Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог 57, телефон 49-04-45. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20-66-66.

0: Магнитогорске 3. Новое радио.
1: Россиянам начали рекомендовать не ездить на работу из-за дефицита бензина, а перейти на удаленку. Это все новости к данной минуте. Не забываем, пятница за окном, а значит еще больше суперхитов, суперновинок. В новом на новом обещаю тебе я, Вадим Данилин. Раскладывайся поудобнее. Мы начинаем.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru

0: Алды сейчас всплакнули, услышав суперхит от Миши Миллера. Эй, на-на-на. Сколько лет прошло? У меня, по-моему, даже еще в планах не было, когда эта песня появилась. Не помню. Так, ладно, не об этом сейчас. Еще раз, пока ты не ушел в выходные, напомню тебе, и буду таков, о том, что у нового радио появилось официальное приложение. Называется «Радио Хаб». Чтобы ты всегда слышал свои любимые суперхиты и суперновинки. Бесплатный, без регистрации. Стабильный поток и работа в фоновом режиме позволит наслаждаться каждой минутой трансляции. По поводу трансляции, можешь слушать эфир, а можешь наблюдать за студией нового радио. Тут кому что больше нравится. Выбирай любимый из нашей библиотеки контента. В общем, будь с нами 24/7 и не благодари. Главное, бесплатно, без смс-регистрации. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений категория 12+.
1: Новое радио и Вельвет Мьюзик.

0: Реклама.
1: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
2: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53.
2: Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Бытовая жизнь вполне себе достойная, если есть сушилка для белья напольная. Вариантов применения не счесть, когда стремянка в вашем доме есть. В сети магазинов «Милый дом» напольная сушилка для белья в ассортименте от 899 рублей. Стремянка с 5 ступенями – 2199 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом» – все нужное в нем.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20-66-66.
7: Новое — это вот это.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru

0: Это Сократ и его сон. Суперхит в эфире нового. Тем временем, не знаю, как в твоем городе вещание нового радио, в Москве москвичи стали чаще пользоваться сайтами знакомств. Трафик вырос на 67% за первое полугодие. Наибольшая активность наблюдается в понедельник и вторник, а в четверг и воскресенье полнейшее затишье. Бери на вооружение хороших легких знакомств, и будет тебе счастье.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске пасмурно. Осадки не ожидаются. Ветер северный 1 метр в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба. Реклама.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: Амода, Джейку, Регинос. Повторим: Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос — официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог 57, телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
9: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
10: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
11: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.

0: Магнитогорске 4.
1: Новое радио. Лишь 48% россиян достаточно одного будильника, чтобы проснуться и встать. Остальным недостаточно. Ну, то есть больше половины россиян просыпаются не с первого раза. Так что ты не одинок. Вас таких на новом радио дофига. Это все новости всегда на минуте. Возвращаемся к пятничным суперхитам, суперновинкам. На 20 минут без рекламы. Вадим Данилин тоже тут.
2: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.
3: Ты хочешь?

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru.

0: моя Мишель «Зима в сердце», суперхит на новом, не про зиму, но про лето, отпуск. Расскажу тебе очередную новость, но, в принципе, ты ее так прекрасно знаешь. Россияне, оказывается, отдыхают по принципу «живем один раз». Зарубежные поездки стали дорогими, выбираться на отдых получается редко, поэтому, если уж удается, то тур должен быть наполнен впечатлениями на все 100%. Найди себя в этой новости. Это наблюдение подтверждается тенденцией, о которой говорят многие эксперты. Выросла популярность комбинированных туров. Это когда за одну поездку смотрят сразу несколько регионов или стран. Например, в Юго-Восточной Азии комбинации можно построить бесчисленное множество. Хорошего отпуска всем, кто сейчас едет в сторону аэропорта. Мы продолжаем.
1: Эти треки были новыми.

0: новом радио. Реклама.
1: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом. Скидки на лекарства до 45%. Только до 19 июля в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса 192А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса 192А.
7: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.

0: Авторадио.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: суперхиты и суперновинки — это, конечно же, замечательно, но новости, давно не было новостей из мира автомобилей. Например, одна очередная весьма интересная гласит о том, что Audi официально возвращает кнопки в свои автомобили. Компания признала, что водители устали от тотальных сенсорных экранов. Наконец-таки хоть кто-то додумался до этого. Теперь в новых моделях снова сделают ставку на физические кнопки, удобную эргономику и качественные материалы вместо управления через планшет. Первыми обновленными интерьер получат A4 e-tron и Q7 e-tron. Переход на новый, ну точнее, хорошо забытый подход займет ближайшие 2 часа. Ура! Наконец-таки!
1: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит.

0: веселыми и по-настоящему выходновыми. Музыка, трёп, шутки, гости – все это выходное.
1: Субботы и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
0: Обожаю все выходное.
2: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
3: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
5: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
6: В прятки интереснее втроем.
7: А для футбола нужно хотя бы четверо.
8: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
9: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.

0: Все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Где суперхиты? У нас в чарте.
2: Стильно.
1: Где суперновинки? У нас в чарте.
2: Занятно.
1: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
2: И немного тревожно.
1: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
2: Чудненько.
1: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
2: Ничего не понятно, но очень интересно.
1: Так кто сегодня в чарте?
2: Терминатор.
1: Узнаешь в пятницу в 17.00.
2: Попробуйте, вдруг прокатит.
1: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
2: Поехали.
3: 16+. Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
4: О чем ты не спишь по ночам?

0: Это, конечно, замечательно, красиво. Суперхит категории «Не задушишь, не убьешь». 1999 год. «Руки вверх, я не отдам тебя никому», как сейчас помню. Купил я эту кассету. Есть алды здесь, да? Кассета продавалась, группа «Руки вверх», в синей бумажечной коробке. Бумажечной, слышишь, бумажной коробке. Ах, такая ностальгия, такая ностальгия. Я же хотел вернуться к вопросу про сенсорные и физические кнопки в машине. Почему хотел вернуться? Потому что мы с друзьями время от времени часто спорим, что же все-таки лучше. Сенсорные панели или физические кнопки. Ну и давай этот спор сейчас решим на месте с помощью слушателей нового, по-быстрому. Я приму 3 телефонных звонка от водителей. А вы скажете мне, что лучше, сенсорные панели или физические кнопочки и крутилки? Давай. Позвони мне прямо сейчас. 8495-232-1632. Позвони мне и скажи, что лучше, физические кнопки или сенсорная панель. И вот большинством все-таки определимся, что лучше. 8495-232-1632. Давай, позвони мне прямо сейчас и определимся. Я считаю, что физические кнопки лучше на автомобиле. Ну, я не знаю, может, потому что мне уже лет 46 с большим. Не об этом сейчас речь. Алло, привет.
1: Алло.
0: Да, привет. Как тебя зовут?
1: Люда.
0: Людочка, что лучше, сенсорная панель в машине или кнопочки физические?
1: Кнопочки. Ездила на таком автомобиле. Кнопки, я за кнопки.
0: Кнопки, хорошо. Одно очко уходит в пользу слушателей. 1-0. Дальше. 8-4-9-5-2-3-2-16-32. Еще два звонка по-быстрому сейчас. Давайте, позвоните мне. 8-4-9-5-2-3-2-16-32. Алло, привет.
2: Привет.
0: А что лучше, кнопочки или сенсорная панель?
2: Конечно, кнопочки.
0: А, спасибо огромное. Третьего звонка даже не предвидится, потому что 2-0. Кнопочки в автомобиле все-таки побеждают. Девочки, вам всем огромное спасибо и жаркой летней пятницы. Мы продолжаем.
3: Прогноз погоды на новом радио. По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются. Ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба. Реклама. Сейчас вам нужно запомнить всего 3 слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу город Магнитогорск. Зеленый лог 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
4: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ян, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
3: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто летом хочет готовить быстро и без лишних хлопот, в фирменных магазинах Ситна бедро цыпленка бройлера охлажденное всего 129 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют с 1 по 14 июля. Ситна. Свое радость. Родное, свежее.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Желающих найти самый выгодный авиабилет просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66.
8: Слушай.
9: Новое.

Эй, ребята, давайте, есть предложение. Всем, кто сейчас в автомобиле и, может быть, кто в пробке стоит, вы сильно не отвлекаясь, сделайте, пожалуйста, фотку своей приборной панели на машине. Скиньте ее в наш мессенджер, пожалуйста. Очень прошу. К вопросу о том, сенсорные или физические кнопочки. Меня попросили заткнуться, я сейчас заткнусь. Сделайте, пожалуйста, фоточку вашей приборной панели на машине. Срочно скиньте в наш мессенджер. Жду фоточки. Там же, кстати, голосование в мессенджере проходит. Что лучше, сенсорные панели или физические?

0: Магнитогорске 5.
1: Новые радио.
2: Я уже заговорился. На самом деле, в вопросе панель сенсорная или все-таки кнопочки физические, в голосовании сейчас с большим, между прочим, отрывом побеждают физические кнопки. О, всем огромный привет. Да, это во-первых. Во-вторых, 20 минут пятничных суперхитов, суперновинок. Далее. В-третьих, Вадим Душнилин тут с тобой на пару часов.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru

0: Я, конечно, дико извиняюсь. Прекрасный, шикарный, красивый суперход. Суперход. Ход туда тоже можно. Суперхит. А Джонни, воздушный сарафан в эфире Нова. Хочется немного продолжения темы автомобилей. Буквально несколько минут назад я спрашивал у вас, даже опрос проводил среди слушателей, что лучше, сенсорные панели или кнопочки. Подавляющее большинство, даже опрос этот в нашем мессенджере. Сейчас скажу результаты. 68% за физические кнопочки и 15% за сенсорную панель. Фу на вас, у кого сенсорная панель. Продолжение темы автомобилей. Очень интересная новость подоспела о том, что Xiaomi сделает свой рейнджик. Да-да-да. Компания показала кроссовер Skynomad N90, который станет первой моделью нового бренда гибридных автомобилей. Это почти 6-метровый внедорожник с упором на комфорт. Внутри ровный пол, поворотные кресла с атаманками, раскладывающийся столик. Покупателям предложат версии с двумя и тремя рядами сидений, а еще вариант кемпера с палаткой на крыше. Под капотом ожидается гибридная установка с 1,5-литровым турбомотором, а общий запас хода может достигать 1500 километров. Ну и всех, конечно же, интересует цена, самая главная цена. Кстати, сроков выхода пока нет. Цена стартует от 2 миллионов 300 тысяч рублей. Не радуйся, в Китае от 2 миллионов 300. Я даже боюсь цифру произносить, какая стоимость будет в России у нас здесь.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят,
2: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
1: Поехали!

0: всегда. Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог, 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
5: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20-66-66.

0: Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений категория 12+.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей. Музыка.

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама. Реклама.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
0: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 11 июля Нижний Новгород. 18 и 19 июля Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на ВК.

0: Это Кельвин Харрис. На секундочку, Outside суперхит в эфире нового. Знаете, мне понравилось принимать телефонные звонки, поэтому я сейчас продолжу. Значит, расскажу я вам одну весьма интересную новость про холостых мужчин. Пу-пу-пу, да. Исследование одного там журнала показало, что холостые мужчины меняют постельное белье в среднем 4 раза в год. И я так задумался, думаю, неужели это правда-то? Слушайте, давайте сейчас это исследование на корню просто разорвем. Позвоните мне по телефону 8495-232-1632, если ты холостой. Нет, так, стоять, не звоните все подряд. Во-первых, если ты мужчина, во-вторых, если ты холостой. Просто анонимно расскажешь, как часто ты меняешь постельное белье. Договорились? Давай, 8495-232-1632. Как часто ты меняешь постельное белье? Давайте, звоните мне прямо сейчас. Я хочу с вами поболтать ерундой, все непременно. 8495-232-1632. Только холостые мужчины звонят. Мы сейчас вскроем правду матку. А что будет, если это будет правда? 4 раза в год. Это раз в сезон, что ли, получается? Алло, привет.
1: Алло, привет.
0: Привет. Как часто ты меняешь постельное белье?
1: Раз в 2 недели.
0: Раз в 2 недели. Нифига себе, какой ты грязный. Грязнули. Или не пачкаешься просто?
1: Не пачкаешься.
0: Не пачкаешься. Молодец. Все, спасибо. Так, раз в 2 недели. Следующий холостяк на связи. Давайте. 8495-232-1632. Срочно. Пока время есть, звоните мне прямо сейчас. Из любого города вещание Нового радио. 8495-232-1632. Алло, привет.
1: Алло.
0: Привет. Привет, ты уже в эфире.
1: Серьезно, холостой мужчина, всем привет, Москва, привет.
0: О, Москва, а ты откуда, из Москвы?
1: Из Москвы.
0: Из Москвы, давай, вот москвич, как часто меняет постельное белье?
1: Так, а я прослушал, сколько там, 4 раза?
0: 4 раза в год,
1: да?
0: Ну, то
1: есть... Я раз в неделю меняю.
0: Раз в неделю меняешь?
1: 4 раза в год. Раз в неделю, конечно. Если кошка не приходит, еще не спит.
0: А кошка – это отдельный, конечно, разговор, больной разговор. Так, спасибо. У меня у самого кошка просто. Спасибо. Раз в неделю, раз в 2 недели. Давай последний телефонный звонок приму. 8495-232-1632. Да, третий телефонный звонок. Алло, привет.
2: Привет, привет.
0: А ты откуда?
2: Я с Мурманска.
0: О, Мурманск, привет тебе огромный. Ну давай, холостой мужчина, рассказывай, как часто ты меняешь постельное белье. Только честно, у нас анонимно это все, поэтому можешь не скрывать.
2: Все анонимно, да, все, да. Тогда прекрасно. Я просто вот слушал вас и задался вопросом, нужно ли его менять. Это очень сильно впечатлил меня, этот вопрос.
0: А почему его не нужно менять? Оно же грязным становится.
2: Так, а как оно грязным становится?
0: Ну ты же на нем ерзаешь, пот, грязь и все вот это вот с улицы несешь.
3: Реклама.
4: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в 2 раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: В милом доме супер цена. Успей купить в июле. Пятновыводящий порошок отбеливатель ЛАМ 500 грамм или порошок пятновыводитель ЛАМ 500 грамм всего по 199 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
7: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 49-04-32. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20-66-66.
11: Новое радио.

0: Магнитогорске 6. Новое радио.
1: Запах темного шоколада повышает эффективность спортивных тренировок натощак. Участники исследования могли выполнить больше повторений, если нюхали темный шоколад 90% какао, чем молочную или воду. Это все новости к данной минуте. Возвращаемся к нашим пятничным жарким суперхитам, суперновинкам. Вадим Данилин с тобой еще один час.

«Карусель» со своим суперхитом в эфире нового. Кажется, одним спором в нашей жизни все-таки стало меньше. Помнишь, мы с тобой буквально на днях, может быть, до моего отпуска обсуждали, кому в этом году ты будешь давать чаевые и за что. Все забывал рассказать тебе еще очередную историю из отпуска. В стране, где я проводил сейчас свой отпуск, если ты выбираешь, например, заправиться на заправке с помощью заправщика, то автоматически увеличиваешь стоимость литра бензина. То есть, грубо говоря, за 4 литра дополнительно платишь 25 рублей сейчас. Это если ты захочешь, чтобы заправщик тебе автоматически это все засунул там, куда нужно, что нужно и так далее. Но ты можешь сам заправиться всегда, выйти в жаришку 40-градусную, засунуть пистолет куда нужно, заправиться, да, будет бензин дешевле. Вот они, работа чаевых за границей. Может быть, нам тоже такое ввести? Автоматически. Это, между прочим, все узаконено на уровне государства. То есть, действительно, да, это называется полная услуга, полный сервис, заправка сотрудникам АЗС. 25 рублей за 4 литра добавляешь. Неплохо, я считаю.

0: на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Высшая лига. Только на новом радио. Реклама.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
6: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
8: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
10: Скидки на лекарства до 45%. Только до 19 июля в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса 192А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса 192А.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20 66 66.

Всем салют, это Филатов и Кэрос и наша новая работа «Среди счастливых людей на новом радио». Получается, что мы, Филатов и Кэрос, находимся среди счастливых людей на новом радио. Все верно.

Это Женя Трофимов и комната культуры «Добегу» в эфире новое, но продолжение темы любви «Извечный спор». Сколько должен мужчина зарабатывать, чтобы быть интересным для женщины? Если мужчина зарабатывает меньше 300 тысяч рублей, россиянки не согласятся даже на интрижку с ним. По результатам опроса, больше половины женщин сразу откажутся знакомиться с таким мужчиной. Уровень дохода россиянки оценивают по внешности, стилю одежды, дорогим аксессуарам и хобби. Ну и напрямую о зарплате готовы спросить лишь 17% респонденток. Но знаете, стилю одежды, дорогим аксессуарам и хобби. Вот эти вот, которые

0: своем магазине приложений. 12+. Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.

0: Lost on You. Это Лаура Пергалидзе, более известная для тебя как LP. Между прочим, автор песен для Арианы, Кристины Агилера, Риты Оры, Backstreet Boys, Cher и многих других артистов. Нифига себе, я не знал. Я вообще изначально LP думал, что это Линкин Парк, а потом мне разъяснили. Прикинь, радиоведущий на радио. Я не об этом сейчас в эфире. Первая рабочая неделя моя после отпуска прошла немного тяжеловато, но, в принципе, слышите, да? Ну, дальше будет, я надеюсь, проще и легче. Надеюсь. Пока же перестаем говорить о работе. Впереди 48 часов радости, веселья, беззаботности, жаришки, горячих шашлыков и всего прочего. Мы это заслужили. Мы это заслужили. Потом заслужили. Отличных выходных напоследок тебе желаю. Прощаюсь с тобой до понедельника, со следующего часа. Данила Михайлов, мой коллега, 18 ООО по Москве. Не пропусти твою подружку Эви и ее пятничное вечернее Эвиленд-шоу. А я, Вадим Данилин, обнял, приподнял.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются. Ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама.
4: Реклама.
5: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Домещиков 10.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто летом хочет готовить быстро и без лишних хлопот, в фирменных магазинах Ситна бедро цыпленка-бройлера охлажденное всего 129 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют с 1 по 14 июля. Ситна. Свое радость. Родное, свежее.
8: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
9: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
12: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой создает пространство, где ты герой. Калинина, Н, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
13: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.

И количество и того, и другого будет просто беспрецедентным, потому что ты выбрал нашу волну. Так, а что еще? Надо обратить внимание на время, потому что, ха-ха, выходные уже почти.

без меня чашками тоску измерял, крылья отращу за спиной, вот и прилечу за тобой.

Почти разучилась скучать, собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы...

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: Оля Серябкина, привет.
3: Приветики.
0: А если к тебе обратиться вдруг бывший продюсер?
3: Если Макс обратится ко мне?
0: Да.
3: Я не отрицаю вообще ничего. Если это будет интересно, если будет всем в кайф.
0: А часто вообще про тебя плохо говорили бывшие? Ну вот если мы сейчас про коллег говорим.
3: Да.
0: А с Леной Темниковой что у вас? Хотелось спросить.
3: Ну, естественно, тебе хотелось спросить вот эту тему.
1: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: «Не дуть».
2: 18+.
1: Реклама.
4: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
5: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.
3: Новое радио.

суперхиты и суперновинки. Все так, я думаю, один из основателей группы Faithless, Maxi Jazz, знатно бы офигел, массивно бы удивился тому факту, что вот в 2026 году его группа сделает фит с Биби Рексой. Ну а в целом очень даже танцевально по-вечернему, более того, по-пятничному. Да, полный порядок. В общем, ребятушки, с этого трека, пожалуй, можно уже объявлять выходные открытыми. Ну, а если пока что ты еще где-то там, не знаю, скучаешь немножечко, у тебя есть немного времени, чтобы просто позалипать и посмеяться, то добро пожаловать в виртуальную реальность, хотел сказать. Но в мультяшную реальность так точно.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
7: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
8: И накопить на квартиру надо.
9: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
11: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. Psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
12: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
13: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. Купер.ру/SP/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: Поезда. Туту. Приложение для путешествий номер один. Акцентизм на классно. Подобно на туту.ру/6+.
1: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону,

0: зону. Это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.

0: 40 ядра, что-то там про язык тела, про, как сказать, вымолвил, что ли? Очень хорошее слово, нравится мне. Молвить. Через 10 минут молвить начнет дорогуша Эвелина Малинкина, потому что в своем ленде она, ну, собственно, хозяйка Эвелин. Через 10 минут на новом радио. Тебе красивого вечера.
1: Реклама. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера, не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
5: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинас. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинас Амода.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.
12: Слушай. Новое.

0: радио.
1: Давай уедем в Эвиленд. Ребята, салют! Ура, пятница! Я просто очень рада, что наступила пятница. Вы слушаете Эвиленд, новое радио. Меня зовут Эви, со мной, как всегда, очаровательный мистер Усишкин.
2: Мое почтение, дорогуша, вот у меня вот вопрос сразу. А в Эвиленде там как, молочные реки, сильные берега присутствуют? Там, может быть, пиво льется из крана, как вино? Ну, может быть.
1: Посмотри на нас с тобой. Ты ощущаешь вот все то, что ты описал? Или все-таки хочется что-то в этот ленд добавить с легонца?
2: Да.
1: Каких-то декораций в ленде явно не хватает.
2: Вдохнуть, так сказать.
1: Ребята, я вот смотрю на экран, у нас на плазме трансляция идет. Я просто пятно. Я сегодня вышла из дома без очков впервые за... Ну, я сделала очки осенью для зрения, и вот я, как правило, в них разве что не сплю, хожу в них везде. Я забыла, как выглядит мое лицо без очков, это раз, я не просто знакомлюсь с собой. Во-вторых, я ничего не вижу. Почему-то автоматически все люди на улице выглядят как пальцы, как фаланги пальцев, которым просто ручкой лицо нарисовали, улыбочку. Вот так, все очень красивые. Но все почему-то одинаковые. Мне от этого жутко. Я поэтому сейчас хожу, всем заранее улыбаюсь, на всякий случай, вдруг кто-то знакомый, чтобы не показаться высокомерной. Потому что я смотрю на плазму, я вот вижу созвездие букв «Новое», а свое лицо, я просто пятно какое-то сидит. Пятно посветлее в темно-коричневом. Адекватно? Ты признаешься мне в любви так сходу?
2: Нет, на самом деле это было про то, что ты очки забыла. Ну да ладно.
1: Ужасно!
2: Вообще, Стиви Вандер тот еще тролль. Я читал мемуары Элтона Джона, и знаешь, что он рассказывает? Элтон, он рассказывает, однажды мы были в Альпах, и к нам на снегоходе подъехал Стиви Вандер. Вы мне можете не верить, но это правда, говорит. Он приехал на снегоходе и сказал, поехали со мной, прыгай назад. Я, говорит, вообще отчаянный был в то время, но на это я не решился, да. Вот. А потом тоже Элтон рассказывает, говорит, мой день рождения, я лечу в самолете куда-то там, и меня пытаются люди из моей команды вытащить вот из... В самолете, наверное, это не каюта называется, но из его спальни. Ага. А я, говорит, депрессия, я не хочу выходить.
1: Это
2: в итоге
1: я.
2: Они меня полтора часа выдергивали, чтобы поздравить с днем рождения, а подарок был следующий. В самолете стоял рояль, за роялем сидел Стиви Вандер, его друг, прикинь.
1: Я извиняюсь.
2: Вот это, конечно, мощно, да.
1: Ребят, сейчас будет припев. Мы
2: я
1: вам
2: специально дотянул, да.
1: С этим признаемся. Вы лучшие, короче.
2: Лучшие.

0: Я считаю, что мы планочку прям задрали очень лихо. Дима Билан, Анна Асти, Стиви Вандер, вообще, Новое радио, ну, Эви. Просто.
1: И Усишкин. Какие мы все молодцы, мы лучше.
0: Восторг,
1: значит,
0: да.
1: Докладываю результаты анализов. А вы что думали? Я теперь буду вам все рассказывать. Мы чуть попозже будем готовиться к вот этим вмешательствам. Значит, я все поняла, почему мне так лениво. Может быть, тебе тоже сдать кровь? Мне просто гемоглобин пришел 100. Если что, он должен быть хотя бы 140.
0: Так я же сдавал недавно.
1: И что у тебя?
0: Просто кровь сдавал, потому что у меня же как будто бы аллергия какая-то была.
1: Так, и что?
0: В итоге вообще ничего, все прекрасно. Все анализы шикарно, да, и ты такой, блин, алло.
1: Как обидно.
0: Ну и слава богу, с другой стороны.
1: Ну ты по страховке сдал?
0: Нет, конечно. Мне сказали, да, сказали, что ты кровь можешь дать по страховке,
1: вот.
0: Но мне для этого надо куда-то было пердолить. А я за 1500 вот сдал у себя под окнами.
1: То да как это работает?
0: Вот так вот и работает. А чтобы сдать на аллергены, это другая история. Там есть анализ типа 1000 за 5, за 4,
1: ага.
0: А есть за очень дорого, который проверяет вообще все.
1: А ну ты сдай хотя бы на березы,
0: я
1: там
0: сдал,
1: будет понятно.
0: Я сдал вот тот вот, который...
1: И
0: ничего.
1: А что ты тогда чешешься?
0: А потому что воды горячей нет, наверное.
1: А, ой, ребят. Поэтому... Ой, а у вас что, воду горячую отключают? Подождите, давайте-ка я напомню вам о том, как вы все не поддерживали меня, когда мне отключали эту воду.
0: Ну ладно, Рагуш, у меня огромный бойлер, и все.
1: У
0: я
1: меня
0: знаю,
1: тоже.
0: Как включать.
1: А.
0: Вот.
1: Я и без бойлера справилась. Мне повезло, что отключение воды выпало на тот период, когда в Москве было лето. Это было в мае.
0: Я тут наткнулся на какую-то новость в пабликах, что мужик холостой меняет постельное белье, когда соло живет, 4 раза в год.
1: Что? Нет, нет, нет,
0: да,
1: нет, нет, нет, нет.
0: Вообще.
1: Нет,
0: то есть ты можешь себе представить,
1: нет.
0: А если он Казанова?
1: Нет,
0: а если там ночевала,
1: нет,
0: барышня?
1: Стой,
0: а потом,
1: нет.
0: Понимаешь ли, да? И там чужой эпидермис мог быть.
1: Да там замечен. Вообще весь, всего
0: да.
1: Дома.
0: Запросто.
1: 4 раза в год? Ну, то есть
0: вот.
1: Это праздник сезонный, да?
0: Ну, около
1: встречаем
0: того.
1: Зимочку, встречаем веснушечку, летушка,
0: да?
1: И осень. Это очень плохо.
0: Получается
1: то есть,
0: так.
1: Он же когда
0: не,
1: вот
0: ну, может быть, он просто не дома живет.
1: Нет, не надо тут пытаться оправдать. А представь, он болеет. Он потеет, когда болеет по-любому. То есть он на этом потном и вот так вот дальше и лежит. И ест по-любому там же. Да у него там целая вселенная микроорганизмов. А есть ссылка на него, чтобы мы все его заблокировали?
0: Ну, почему на него? Это любой холостяк получается. Как бы не эксклюзив.
1: Парни, ну вы хотя бы когда девчонку приглашаете.
0: Да. А вот тут как раз магия 10 минут срабатывает. За 10 минут уборка идеальная.
1: И речь не только о смене постельного белья, я так понимаю.
0: Ну, извините, конечно,
1: извините,
0: там прям
1: извините,
0: полремонт.
1: Блин,

0: Надо
1: думаешь,
0: будет
1: вот,
0: Димульку Уриха, когда встретим, а мы видели его, кстати, на нашем...
1: Да и Серябкину видели.
0: На, нет, ее не было
1: не
0: в Лужниках. Не было. А Димулька-то был. Надо было спросить ему, а что это мы у Леди Гаги подрезали?
1: Она здесь вот у нас в дверях живет, только что не появилась.
0: Она в соседнем доме, буквально, мне кажется. Где-то вот в соседней студии обитает, потому что в прошлом году она была 6 раз в гостях у Нового радио. В этом году, мне кажется, будет 67. Секс-7! Значит, надо спросить, что это мы подрезали у Леди Гаги? Начало.
1: Покер-фейс.
0: Похоже, да?
1: Не, не, ну давай мы вернемся к тому, что нот всего 7.
0: Да. Да нет, мы не осуждаем. Я вообще с большой любовью, абсолютно, с большим уважением просто похихикать. Значит, друзья, мы сегодня в пятницу, как вы могли понять по всей этой неделе, ну, нам вообще не хочется обсуждать что-то серьезное. Ну, вот, вот лето, которое мы все пытаемся призвать. На улице, кстати, в Москве, в области хамам, потому что там завтра два циклона должны устроить какой-то хоровод и осадки. Я сегодня спрашиваю Алису. Алиса, какая погода в Москве? Она мне говорит, дождь начнется завтра в 11 утра и закончится 14 июля в час ночи.
1: Да, слушай, я уже неделю такой прогноз слышу.
0: Да, что, я думаю, Алиса, переобувайся прямо сейчас. Ты мне хочешь сказать, что все выходные будут дожди, а я планировала к родителям ехать в Зарайск. Это вот недалеко от Серпухова.
1: Зарайск.
0: Ну, около рая у меня родители живут, да. Понимаешь, там просто благодать, природа. За молоком нужно ходить пешком и в бидонах его таскать. Я звоню, говорю, слушайте, вот в дождь я и у себя посижу.
1: Я себя, знаешь, вот прямо сейчас представил, как я путник, понимаешь ли, оказываюсь в Зарайске, уж не знаю, каким ветром меня туда задуло. Я себе шагаю по тропиночке, а там идет Эвис Крамыслов. Вот это вот я, конечно, прям вообще...
0: А у меня был такой план в воскресенье проснуться и пойти вот за молоком, которое я не пью, ненавижу, но просто досуга ради.
1: Да.
0: Ну, короче, дождь, отвратительный и прочее. Сегодня мы с вами будем обсуждать вообще не то. Мы будем издеваться над теми, кто... Я, кстати, ни разу не ела шашлык этим летом.
1: Да, я ни разу не купался в природном водоеме.
0: Я тоже.
1: Вот.
0: Ну,
1: а середина лета на минуточку.
0: Короче, друзья, кидайте, пожалуйста, в мессенджер фотки шашлыка последний раз, когда вы ее ели, потому что все по-любому фоткали, чтобы всем прислать. Вот это вот, как твои дела, веришь ли мечтам, носишь майку.
1: А как ваш вторник?
0: Вот, поэтому кидайте все фотки своих шашлыков, своих дач, своих отпусков, чтобы люди, которым это только снится, а именно Усишкин, хотя бы посмотрели и вдохновились.
1: Да и снится тоже там по расписанию.
2: Land. На новом радио. Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
8: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
9: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Бывает вода в состоянии разном. И жидко, и твердом, и газообразном. И часто мы ее не замечаем, но если ее нет, то сразу ощущаем. В сети магазинов «Милый дом» канистра пластиковая 10 литров от 189 рублей. Шланг поливочный ПВХ 25 рублей за метр. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом». Все нужное в нем.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20-66-66.
13: Зацепила меня.
11: Новое.
13: Зацепила меня. До порога довела.
14: Кто это?
13: А любви
11: это.
13: Не дала.
11: Вот это.
15: А на тебя золото, золото.
16: Хоть ты моя золото, золото.
11: Новое радио. Это.

0: твоя подружка Эви и ее Эви Лэнд на новом радио.
1: Я, кстати, сейчас приехала на такси и очень долго ждала таксиста и уже думала, ну все, я на грани между успеть и опоздать. И он мне рассказал, что выкинули на бабки прямо сейчас передо мной, и поэтому он задержался, потому что очень долго выяснял отношения. Он говорит, какая-то схема, уже не первый раз встречаюсь. Вез двух женщин.
2: А кто кинул? Мурат Легенда? Или нет?
1: Дед.
2: Помнишь такого?
1: Ты своими мемами из мезозойской эры.
2: Мемами,
1: вот именно, это мемы. Я тебе, может быть, схему мошенническую принесла.
2: Давай.
1: Дай расскажу. Значит, он говорит, не первый раз. Он вез двух женщин преклонного возраста, такого почтенного. Значит, одна...
2: 30 плюс.
1: Ну, 35, давай хотя бы, хочу почувствовать себя молодой. Значит, одна вышла на светофоре. Буквально там за 100 метров до точки назначения. Значит, он довозит вторую, и вторая говорит, это она вызывала такси, у нее должно было списаться с карты. Вот она должна была платить, я тут ни при чем, выпустите меня из машины.
2: Разбойники.
1: Да, он такой, как я могу вас выпустить из машины, у вас стоит наличка. Такая, нет, это она должна была заплатить. Она говорит, сейчас я ей позвоню. Она звонит, трубку-то не берет, говорит, я ничего не буду делать, у меня денег нет, она вызывала, вы меня обманываете, там карта. Он такой, да у вас наличка стоит. В итоге он просто сказал, что он не стал ругаться. Да, и просто высадил.
2: Да.
1: Вот, но он очень расстроенный был, поэтому я ему оставила на чай.
2: А мне кажется, надо было на его вместе тоже приемчик применить.
1: Какой?
2: Блокируешь двери и едешь, куда глаза глядят, а потом посередине МКАД говоришь, а все, я сломался, выходи отсюда.
1: Ну, кстати, надо было подсказать.
2: Потому что нефиг так делать. Ну, вообще оборзели совсем.
1: А видно, что хорошулька.
2: А потом садится следующий человек, и на него уже шеф вымещает злость.
1: Нет, он был очень...
2: Не-не-не, ну тут
1: хотя я ему написала достаточно дерзко, потому что я смотрю, он 2 минуты 5, уже 7, просто я села в машину в 42 минуты.
2: Дерзко это было... Вы где?
1: Они где вы?
2: Да.
1: Нет, ну я просто думаю, стоит машина на месте, что происходит? Буквально в соседнем дворе. Я думаю, мне что, дойти туда? Вот, но он был очень вежливый. У него рейтинг 5 звезд вообще-то. Я не знаю, какой у меня, но я надеюсь тоже, потому что я вообще лучший пассажир во вселенной.
2: Да.
1: Потом до этого, значит, меня вез таксист, который до этого вез меня на эфир. Он меня узнал. И такой, а помните, я вам тему подсказал для эфира? Тарелочница. Че, бурно обсуждали? А он тогда рассказывал, что он с какой-то девчонкой, ну как девчонка? Девчонка 50+, ходил на свидание, а она с него потребовала в театры ее водить, да в рестораны. Он такой, вот она, старая ты, утварь, плесень. Решила поскакать тут по театрам да ресторанам. Да у меня есть деньги, я просто не хочу их тратить просто так. Мы с тобой только встретились. Поэтому, девочки, это и в 20, и в 30, и в 50. Вот.
2: Поскакать ты имеешь в виду?

0: Мне тоже больше всего нравится на работе сидеть и музыку слушать, если честно. У Сережки сейчас такой, ой, нам же сейчас надо что-то говорить. А что говорить?
1: А более того, новостей-то, кстати, хватает. Вот, например, ты тут про врачей начала, а, значит, одной барышне прописали кока-колу.
0: А что у нее?
1: Начинаем сейчас, секундочку. Doctor were able to treat 63 years old woman who had been experiencing pain. Короче, у женщины какой-то комок из продуктов не переваривался, очень долго копился. И
0: она не могла покакать?
1: Ну, и это тоже, видимо. Так вот, оказалось, что там образовался из непереваренной пищи комок, и вместо операции врачи попробовали лечение кока-колой, потому что она же все растворяет. Так вот, ей нужно было пить по 1.5 литра диетической колы every day. И уже через 2 дня началось улучшение.
0: Получается, чтобы бороться с запорами, нужно пить колу?
1: Пить кока-колу, получается так.
0: Ребят, делайте выводы. У меня должен очень хорошо работать желудочно-кишечник. Я могу привести этот аргумент гастроэнтерологу, который пойдет, опять меня будет сейчас направлять на колоноскопию?
1: Можешь, как говорится, одно лечит, другое калечит. Диетическая кола, мне кажется, вообще ничему не вредит.
0: Диетическая кола, она вообще просто нейтральна.
1: 0 калорий,
0: она
1: все остальное,
0: лучше.
1: Да.
0: Я думала, что ее тошнит, потому что обычно от тошноты колу пьешь, и она реально помогает.
1: От изжоги.
0: Ну, от тошноты. Быть, не от знаю, тошноты? Что там с изжогой у меня не бывает, но вот тошнота бывает.
1: Окей,
0: мне тошно.
1: Я тоже плохо знаю, что это такое, но по
0: Нет,
1: ощущениям.
0: Вообще диетическая кола – это лучшее, что придумало человечество. Мне нравится, что каждый день выходит...
1: Лучше это поджаренный хлеб в тостере и масло сверху. Вот это вот лучше. Все-таки.
0: Нет, я...
1: Поджаренный хлеб в тостере и масло сверху. Вот это вот лучше. Все-таки.
0: Нет, если вот хлеб в яйце...

0: А, это вот сейчас мы опять вернемся к микро...
1: Займам.
0: Микро... Да. Ой, какие мы тупые. Надо, наверное, да, отдохнуть?
1: Немножко давай, да.
2: В выходные новое радио превращается в выходное.
3: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними.

0: а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
2: «Джили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте «Джили-Дефисмоторс.ру».
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

0: FV 0+.
1: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк 6+.
7: А поехали всей семьей.
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8 комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
10: В этом весь Т.
9: И в этом весь Ты.
11: Подробнее на Т-банк.

0: всегда.
1: Я напоминаю, что у нас сегодня фотографическая перепись ваших шашлыков.
2: Я один раз поглядел, значит, в мессенджере фотографии, и все, я свернул, я больше не буду смотреть.
1: А я смотрю, мне очень нравится. Хотя тут есть интересный вопрос от Василисы, а кто-то вообще умеет их жарить? Может быть, это вообще бот и фейк написал?
2: Ну и да, и речь была не об этом.
1: Но, тем не менее, на самом деле, у меня подружка встречается с армянином.
2: Так, и это говорит о том, что ты сейчас будешь стереотипное опровергать.
1: Но нет, не он вообще супер стереотипный. Он говорит, что никто, кроме них, не умеет шашлык делать, и что шашлык из курицы – это не шашлык. Я такая: роднулька, ты давай вот мне зубы не заговаривай. Ты так и скажи, что ты курицу нормально пожарить не можешь. И вот сразу вот эти отговорки пошли. Шашлык из курицы не шашлык. Это не настоящий шашлык.
2: Ну вообще грузины, когда на первых порах, когда вот там ты приезжал, что там где-то 15 назад заказывал хинкали и говорил: а вы их можете поджарить? На тебя смотрели, знаешь, с таким вот пренебрежением. А сейчас?
1: Нет, они
2: даже в Грузии.
1: Так... Нет, да... нет. Настоящие грузины так делают. Они сделают. Но
2: они
1: ты перед
2: все
1: этим...
2: тебе пожарят и еще смородины зальют.
1: Нет,
2: если захочешь,
1: нет, нет,
2: в мороженое макать будешь.
1: Нет,
2: все сделают,
1: да, дай договорю,
2: дай
1: блин.
2: Давай.
1: Я говорю, они все это сделают, но перед этим вылет на тебя кушат вообще всего. Потому что я вот была в Грузии в мае. Я, как ты помнишь, я говорила вчера, не ем мясо красное.
2: За деньги, да.
1: Я говорю, мне хинкали с сыром. Он на меня смотрит и говорит: девочка моя, ну ты издеваешься? Ну это не хинкали. Ну как? У меня шапка упала.
2: Ну хорошо, дайте мне вот этого теста, завязанного в узелок с сыром.
1: Нет, это к тому, что они
2: назовите
1: все
2: его
1: сделают.
2: Как угодно.
1: И сделают все вкусно. Но он скажет: это не хинкали. Дорог... Надо, с бараниной очень вкусный. Очень вкусный. Это вообще чушь. Но они очень клиентоориентированы, да. Потому что приготовить могут абсолютно все. Но это будет с таким видом. Потому что мы такие: ну нам вот, нам бы одну хоть. Одну! Вас сидит 6 человек, это несерьезно. Мы велись на все, что неси все. Неси все и просто все это упаковывай, потому что там огромные порции, но было вкусно. Ну, шашлыка хочется, если честно. Какого-то вот такого вот на костре, вот ты сидишь.
2: У нас корпоратив вот. Через неделю, все нормально.
1: А шашлыка-то
2: все
1: там будет, не будет.
2: Почему не будет?
1: А ты вообще видел тему этого корпоратива?
2: Да, такой славянский стиль.
1: А ты знал, что вообще у нас корпоративы с темой проходят?
2: Слушай, ну предыдущий, вспомни. Тоже
1: да,
2: все
1: я
2: в славянские
1: помню.
2: Сковородки нарядились.
1: У нас в прошлом году была тема вечеринка а-ля Рус. И у нас Роман Саныч был в таком народном костюме. Вот прям он как Иван Царевич вышел.
2: С цветком.
1: Да, да, да. И были кепке. Люди, которые тоже готовились и под дресс-коду пришли.
2: Например.
1: А что у тебя было?
2: Я тебя умоляю, я же тебе рассказывал, что у меня вышиванка там из
1: точно,
2: ткани.
1: Точно, точно,
2: да.
1: Было, было, было. Просто я в тот момент уже, я вообще плохо тот корпоратив помню, если честно. А в этом году...
2: А ты
1: там...
2: тоже, потому что не в народном пришла. Ты, представляешь, ты бананами листьями, например,
1: нет, нет,
2: обмоталась.
1: Я еще тогда сказала, что если бы я пришла в народном,
2: вот,
1: то у вас бы ни у кого не было шансов. А там вообще-то подарок дают,
2: да,
1: за костюм.
2: Да.
1: Я просто люблю своих коллег и даю им возможность выиграть, поучаствовать и почувствовать вкус победы. Потому что сейчас там всякие вот эти сказочные существа. Ну, я могу прийти.
2: Леший, водяной и так далее.
1: Да.
2: А по поводу сказочных существ. Сказочный, сказочный. У многих сразу дополняется это словосочетание другим словом. Так вот, американская телеведущая в прямом эфире заявила, что сборная США по футболу стала первой командой в истории, которая сыграла одновременно против двух стран. А как сыграла?
1: Чего?
2: Причем еще и победив. Одновременно сборная США победила сборную Боснии и Герцеговины. Да. Чехии и Словакии.
1: О, ну, Чехия и Словакия тоже супер. Вот сейчас особенно.
2: Угу.
1: Босния и Герцеговина.
2: Босния и Герцеговина.
1: Ну, мы слушаем и не осуждаем, конечно.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются. Ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто летом хочет готовить быстро и без лишних хлопот, в фирменных магазинах Ситна бедро цыпленка бройлера охлажденное всего 129 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 1 по 14 июля. Ситна. Свое радость. Родное, свежее.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
11: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.

0: Я вот не знаю, у всех ли сейчас играл Артур Пирожков, но я думаю, большинство сейчас слушали композицию «Зацепил». И вот, Эви, скажи мне, пожалуйста, ты как представитель телевизионного канала в прошлом, друзья, канал Муз-ТВ, Кирилл Калинин там записывает программы, смотрите, наслаждаемся вместе, хит-парад нового радио и так далее. Так вот у меня вопрос. Когда выбирали артиста года, это вот лет 5 назад было, и Александр Рева стал артистом года, у меня, или певцом даже года. Певцом? У меня вопрос, а что Диме Билану делать в такой случае, например?
1: А у него вроде уже есть такая тарелка.
0: Ну, то есть, это не переходящий кубок, да?
1: Нет. Там же зависит от того, сколько у тебя было стримингов и прочее.
0: Все, тогда понятно. Я думал, там как Грэмми присуждают.
1: Ну, примерно так, наверное, да.
0: Ладно. Ну, все, перемотали, поехали дальше.
1: Да. Значит, друзья, вот мы сегодня смотрим на ваши шашлыки, все такое. Ольга прислала очень красивую фотографию. Я вот думаю, это по-любому какой-нибудь Египет.
0: Раки опять?
1: Нет. Потому что, смотри, тут дыня.
0: Ага.
1: В этой
0: Может
1: дыне...
0: быть, Турция, да.
1: Да, это либо Египет, либо Турция.
0: Слушай,
1: потому
0: она
1: что...
0: выхватила мороженое того чувака, который никому его не отдает.
1: Я даже не пробовала в это играть. Да, я пишу всем тем, кто не видит. Представьте, половинка дыни маленькой такой. У нее, причем, мякоть не полностью вырезана изнутри. Значит, туда в серединочку кинули шоколадное мороженое, пломбир, клубничное, сверху еще рожок, зонтики, куча ложек.
0: Как ты слюной не подавилась, пока читаешь?
1: Мне очень захотелось всего то же самого, если честно. Мне кажется, это так вкусно. В прошлом году, когда я была в Турции, там тоже было очень вкусное мороженое. Я ела его каждый день. Каждый день. Ты сначала час купаешься,
0: мне почему-то кажется,
1: ешь.
0: Что вот в All-Inclusive, когда есть этот стол с сладостями, это самое бесполезное, что есть на столе только потому, что они красиво выглядят, но на вкус отстой какой-то вообще.
1: Но мы жесткий. Каждый вечер пытались найти что-то вкусное, я нашла для себя два десерта.
0: И
1: это
0: ты приходишь,
1: было...
0: что вот эти два десерта уже все, они обычно на подносике размером с ладонь, и все остальные уже там в очереди отстояли, чтобы себе колупнуть.
1: Это самое обидное было, что когда кто-то, кроме тебя, тоже узнал, что тут есть что-то вкусное, и после этого это можно заметить, потому сколько остается. Потому что торты вот эти сумасшедшие, они, как правило, так и стоят. Я думаю, а что мы празднуем каждый день? Мы каждый день приходили на ужин, и у нас были огромные торты, прям, знаешь, они как будто из мультфильма.
0: Типа свадебные какие-то там зефирные.
1: Их там, знаешь, 7 штук целых тортов в ряд, и еще огромная такая столешница маленьких пирожных. Я думаю, и пахлавы тоже еще вот столько же.
0: Ну, пахлава это прикольно.
1: Пахлаве вопросов нет.
0: Да.
1: Но сладко очень, я не очень люблю.
0: А всем остальным только кидаться.
1: Я не очень люблю пахлаву, если честно. Но я люблю халву.
0: А козинаки?
1: И козинаки. Но знаешь, какие? С семечками супер.
0: А щербет?
1: Аракисом. Ну, щербет, ну так.
0: Так, сейчас мы еще дойдем до конфеток Дунькина радость, например.
1: Помнишь? Как будто вот мороженое так и ощущается, собственно.
0: Это же на турецком трек, да?

0: Супер-новинка от Джонни и Федука на новом радио. А теперь ты, прошу.
1: Супер. А ты ради этого меня?
0: Ну, надо, да. А Саша Титов в отпуске, господи.
1: Я вообще не понимаю,
0: скажу.
1: Ради кого ты стараешься?
0: Кстати,
1: никто не похвалит
0: на
1: даже.
0: На самолете, ну, давненько летал и планируешь?
1: Ну, месяц назад и в ближайший месяц.
0: Ближайший месяц. Угу. Поэтому я вовремя сейчас новости расскажу. Из мира авиации что-то они какие-то поступают. Значит, в Аргентине устроили, тут, понимаешь ли, какое-то прям безобразие. Пилот. Инструктор летел, значит, с инструктируемой девушкой и посередине полета сказал, ладно, ты дальше знаешь, что сделать, и вышел.
1: Куда он вышел?
0: Вышел и улетел, все, камни вниз, у него были, ну, расстройства психические. Оказывается, об этом знала его семья, и у него все равно не отобрали лицензию. Вот он в таком состоянии, представляешь, да? То же самое было давным-давно в компании Люфтганза, там, значит, да,
1: это
0: отлетевший, да. И ты думаешь, батюшки, ну, девушка молодец, хоть у нее и там летных часов было полтора всего, она умудрилась посадить моторный самолет, все в порядке. В Китае тоже там чувачок с депрессией, значит, на своем саммите.
1: Их же проверяют,
0: А вот смотри, да, казалось бы,
1: так,
0: вот,
1: ну...
0: следом. Новость уже по лайтовии. Пассажира засосало в разбитый иллюминатор на высоте 6 тысяч метров. То есть во время рейса Ryanair, значит, из Греции в Германию, у самолета Boeing разбился иллюминатор. Предварительная причина — в стекло отлетел металлический кусок от двигателя.
1: Кусок двигателя.
0: Кусок двигателя в иллюминатор. И человек, значит, который сидел к нему близко, был высосан туда прям.
1: Он вылетел
0: прям? Не вылетел. Он застрял и весь поцарапанный, и с ожогами вот приземлился, соответственно, в аэропорту Мюнхена.
1: Я, пожалуй, рассмотрю наземный
0: поездку
1: транспорт.
0: На поезде.
1: На дачу.
0: Например.
1: Вот если есть поезд Москва-Шри-Ланка, Москва-Черногория, Москва...
0: Велосипедный маршрут, например, да.
1: Да, я, пожалуй, вот что-то такое. Зачем? Я ненавижу так мне плохо. Я еще недавно узнала, что, оказывается, очень много людей умирают на борту самолета.
0: Но не из-за больше, того, что чем... что-то с ним становится, а из-за того, что вот...
1: Не с самолетом, а с человеком.
0: Да.
1: Например, слабая вентиляция, человеку становится плохо, и это очень-очень-очень часто.
0: А тебя еще не выпускают, потому что сидите на местах, сидите на местах, сидите на местах.
1: Я просто думала, ну так, я знаю, что маршрут любого самолета расположен так, он проложен так, что
0: откройте
1: в течение...
0: Откройте фюзеляж, мы подышим все. Нет, сидите на местах, в инструкции не положено. И вот человек приземлился в Шереметьево, например, и они говорят, нет, сидите, вы должны быть в Домодедово, и вот ты ждешь.
1: Пожалуйста. Так вот, весь маршрут часов. Построен так, что в течение 20-40 минут любой самолет может приземлиться. Но, если ты уже умер... то рядом с тобой вот лежит человек, и вот вы будете 40 минут ждать, пока приземлится.
0: Вот, но если продолжать тему, то на круизном лайнере, когда начинают раздавать мороженое...
1: А мы не собираемся ни в какие круизы. Мы смотрели
0: «Титаник». Ты тоже говоришь, что значит немножечко...
1: Мы смотрели «Титаник». Мы смотрели «Титаник». Мы смотрели «Титаник». Мы смотрели «Титаник».
0: Там тоже с мороженым все в порядке, я же понял.
1: День стыдного счета.
0: А сейчас никто не слушает радио. Сейчас все уже давно уехали отдыхать.
1: О, скажи плохое.

0: Меня назвали провокатором, потому что я попросила у Сишкина сказать «писька за косарь».
1: Покажи.
0: Покажи письку. Давай рассказывай новый
2: слой. За косарь-то? Кстати, друзья, напомню, что видеотрансляция ведется на newradio.ru, а также в нашем супер-мега-крутом приложении Radio Hub. Radio Hub. Скачивайте жестко Radio Hub.
0: А все почему? Потому что в Radio Hub вы можете посмотреть... Ладно, давайте без прикола. Реально, если у вас есть желание переслушать, пересмотреть все то, что мы тут делаем, а это 1 плюс 1, ЧБР, Выходного, Эвиленд, Хит-парад, Высшая лига, все наши проекты, продукты есть в Radio Hub. Там он ловит везде, на парковке, не на парковке, везде, вообще без интернета, интернет, все, что хотите, скачивайте, наслаждайтесь. Кстати, самое время напомнить, что ЧБР в субботу повтор с 6 до 8, в радиохабе всегда, в канале, вот вы думаете, где этот канал, «Усатая пушка», архивы всех выпусков найдете.
2: Как много всего нагружено, в общем, надо скачивать радиохаб, и он очень удачно будет у вас на экранчике телефона выглядеть, и вообще супер вообще.
0: Это бесплатно.
2: Супер. Это бесплатно, да. А вот скачивать признанные экстремистские и запрещенные в РФ продукцию компании Meta, это Facebook и Instagram, мы, конечно же, не рекомендуем. Никак, и вот смотри, то, что интересное происходит, значит. По итогам двухлетнего расследования Еврокомиссия обязала, то есть суды обязали... Где тут терялось? Короче, по итогам двухлетнего расследования регулятор пришел к выводу, что дизайн платформ компании вызывает привыкание, нарушает закон о цифровых услугах.
0: Стой, я еще не понимаю, что ты
2: говоришь. За неисполнение требований разработчиков...
0: Я не понимаю, что ты говоришь. Да еще раз. Ты быстро проговорил, я ни слова не поняла.
2: А Еврокомиссия обязала вот эти вот запрещенные экстремистские Facebook и Instagram изменить дизайн. Изменить дизайн из своих приложений, вот эти все кишки внутриги тоже изменить, потому что их лента вызывает зависимость. Персонализированные рекомендации автоматического воспроизведения видео, они тоже вызывают зависимость. Еврокомиссия требует, чтобы они не были включены по умолчанию, а чтобы ты сам мог у себя в настройках, нужна ли тебе вот эта вот дребедень из каких-то там предложек. Или же тебе достаточно вот просто смотреть тех, на кого ты подписан.
0: А я еще вспомнила, что раньше, когда ты смотрел ленту, у тебя бы выскакивало уведомление, что все посты просмотрены. А сейчас, если ты будешь пытаться найти конец рилсам, их не будет никогда.
2: Вот именно. И вот это вот прям разжижение мозгов напрягает.
0: Да, мы все тупые. Мы все тупые. Вон Катёна пишет. Я сейчас по радио услышала, что попросили письку показать за косарь. Да, вы все тупые. Нет мозгов вообще. Мы вообще отбиты. Пятница. Мы думаем, что только мы вдвоем здесь находимся, и кроме нас никто ничего не слышит.
2: С другой стороны, если мы вспомним легенду радиовещания Говарда Стерна, он раздел Памелу Андерсон в прямом эфире, когда еще визуализации у радио не было. И это были какие-то бешеные рейтинги.
0: Блин, ну это круто, конечно.
2: Раздевайся.
3: Эви Ленд на новом радио. Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: нравится всегда.
1: Мне сейчас попался рилс с рекламой иммерсивного спектакля в доме музея Булгакова. Ну, ты там был по-любому.
2: Да.
1: Я тоже там была не один раз, мне очень нравится. У них, оказывается, есть иммерсивный театр, ночная экскурсия. Ты, значит, туда приходишь, тебя в трамвайчик сажают, все актеры, есть актер без головы, естественно, потому что Аннушка, как известно, маслица уже разлила, и все. И очень интересно. И мне теперь тоже хочется. И я пока вот ты тут был занят, посмотрел, и билетов нет. И в комментариях все пишут, что билеты надо ловить. А как их ловить? Как вот ловить? Ты видел вообще сайты музеев наших? Они, если обновляются, это вообще успех, удача. Потому что каждый год вот эта айпопея перед билетами на Щелкунчик, когда ты думаешь, я сейчас куплю эти билеты, пофиг, за 10 тысяч. Ты уже их положил в корзину, обновил, билетов нет. Ни на когда причем, навсегда. И остается один билет, вот этот вот, за 500 тысяч. Ну так чисто, ну так тебе, и ты думаешь, пойду я. Делом займусь. Поэтому, друзья, если вы работаете в музее Булгакова, я не прошу ни о чем. Просто дайте знать, когда нужно эти билеты ловить. Я бы сходила с кайфом. Мне кажется, ночная экскурсия. Ночью по Патрикам на трамвае. Человек без головы. Маргарита вот эта вот вся. Бесовщина. Бегемот. Мне очень нравится. Я очень люблю сериал «Мастер и Маргарита».
2: А старый. А книжку?
1: Ну, это понятно, это понятно. Но вот просто недавно же вышел, года два назад или три, новая экранизация с этим, о которого ты не любишь. На С.
3: Как его? Евгений.
1: Я хотел сказать Цыпкин.
3: Нет.
1: Как его? Господи, у меня вылетело.
3: Точно на С? Из Питер ФМ.
1: Да. Или не на С.
3: Цыганов.
1: Цыганов.
3: Ну, не то, что не люблю, но...
1: Да, ты его не любишь. Ты его не любишь. В общем, вышла вот эта экранизация, и мне из всей экранизации только Воланд очень понравился. Нет, все актеры супер, конечно, но я вот не очень люблю новые прочтения. Я вообще такая душная в этом плане.
3: Но не то чтобы там новые прочтения, оно как там будто бы как по классике сделано.
1: Нет, там нет? Вот это вот «Москва будущего», вот это вот все, там все переплетено, там немножечко не так. И просто из-за того, что мне очень нравится экранизация, которая вот сериал, очень сложно.
3: Но про квартирный вопрос ничего не поменялось, кстати.
1: Ну, в этом плане, да. В этом плане, было. Да. Ну, короче, ребят, не знаю. Ну, я душная в этом плане, правда. Мне вот все, особенно сейчас, постановки современные, я понимаю, что это должно быть, и это интересно, и многим это нравится, но мне всегда дико, когда ты приходишь на какой-нибудь вишневый сад, а они там голые все бегают, потому что это современно.
3: То есть, получается, мне в конфликте вообще не прикольно. Олега, не в конфликте, а в такой, в переписке конфликтной, Олега Меньшикова, который ратует за натуральное такое творчество.
1: Ты про Юру Борисова и Гамлета?
3: Да. И Константина Хабенского, ты на стороне Меньшикова.
1: Я допускаю, что все имеет место быть, но все те современные постановки, которые я посещала, они меня не трогали за душу. Может быть, если бы я сходила на Гамлета, я бы переобулась в воздухе. Но иногда, как будто, знаешь, в чем проблема, на мой взгляд, что иногда вот это желание сделать очень современно, оно нас вообще максимально отдаляет от того, что задумывал автор, как говорится. Мы не можем знать, что задумал автор, естественно.
3: Не, ну только школьная учительница,
1: конечно,
3: по литературе знает,
1: она
3: о
1: знает
3: чем
1: все,
3: думал
1: она
3: автор.
1: Она знает все, естественно. Да. Но просто тебе либо нравится, либо нет, как и любое искусство.
3: Вот и все.
1: Я вот этим только и руководствуюсь. Я вообще ни в коем случае не претендую, сейчас не надо мне писать. Вообще, все, что угодно делайте, но я делю искусство так. Музыку, фильмы, сериалы, театр, все, либо нравится, либо нет. Если у нас с вами не совпадает мнение, это не значит, что кто-то из нас дурачок.
3: Так, ну поехали. Вот поговорили про театр, там большой.
1: Про письки тоже поговорили.
3: Было дело. Дальше у нас кто? Филатов и Кэрос,
1: да,
3: или Хамали Наваи?
1: Слушай, я думаю, вот после театра все-таки Хамали Наваи вот было бы лучше, конечно.
3: Но будет Максим Фадеев. Это новое радио.

0: Не нравится мне лента новостей, которая вот сейчас передо мной. Значит, россиянки не готовы даже к курортному роману с мужчиной, у которого доход ниже 300 тысяч в месяц.
1: Ну, так это потому что...
0: На содержание
1: отпуске...
0: любовницы пишут, нужно 500 тысяч в месяц. Что это такое? Что это новости параллельного
1: а
0: мира?
1: А что, какие? Тебе денег не хватает на любовницу?
0: Ну, не то, чтобы не хватает. Я хотел тратить, но я просто, когда вот это вот все вижу... Такое что? Ощущение, что как будто бы мужчин
1: только
0: у нас
1: бабки,
0: меньшинство
1: бабки,
0: в стране.
1: Бабки, бабки, бабки, бабки, бабки, бабки. 300 тысяч, ну, в отпуске, потому что нельзя считать деньги, я считаю. Вы должны знать, когда вы едете отдыхать, все деньги превращаются в подорожник, вот как в детстве. Это потом вы вернетесь и будете искать 100 рецептов из воды. Наш программный директор Саша Титов вам все расскажет. Как вообще воду можно пить, дышать водой, мыться и заодно тоже есть. С этим можно справиться, но в отпуске нельзя экономить, потому что иначе ты не сможешь испытать вот это вот чувство удовольствия от отпуска. Нужно поиграть, потому что иначе ты не сможешь испытать вот это вот чувство удовольствия от отпуска. Нужно поиграть немножечко во флекс, как в Симсе, как будто с кодами играешь, чтобы в последний день у вас осталось...

0: Ну, очень, кстати, симпатичный мальчуган.
1: Ну,
0: есть что-то в этом, да?
1: Правда, когда я была юная, юная, это сейчас я уже взрослая, мудрая, мне вот, да, нравились вот такие вот балбесы. При этом все мои друзья, парни, они все вообще, да.
0: Так и остались друзьями.
2: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс

0: конкурсы ВК-видео. Реклама.
1: Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
2: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург, УГРН 116-784-739-2130-0.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения kuper.ru/sb/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
8: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
9: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
10: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
11: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в

0: часа.
1: Ой, ну опять 2 часа, как секундочка пролетели. Вообще, просто льется времечко на работе, не замечая его. Дважды моргнула, и все, и уже домой, что ли. Даже как-то жаль с вами, друзья, прощаться, расставаться с вами аж до понедельника. Я не представляю. Хоть вот приходи завтра вместо Макса Астахова садись выходного. Нет, что-то я уже это заигралась. Ну, хоть вот выходи линейным ведущим в воскресенье с утра и до ночи.
2: Оператором эфира выходи.
1: Оператором эфира, вот так да. Вот. В общем, я этот домой сейчас пойду. Хочу сказать,
2: что... хотела бы на шашлыки к вам, потому что фотографиями с вами, конечно, раззадорили.
1: Да, я к этому и вела, что очень здорово. Я надеюсь, что половина фоток все-таки были не архивными, а хотя бы сегодняшние, потому что если завтра действительно будут циклоны, я надеюсь, они будут везде, чтобы всем было обидно. Что вы, правда, в пятничный вечер проводите в компании классных людей с шашлыком и с квасом. Квас люблю жестко. Все, я целую вас в правую щеку, в левую щеку. Всех тех, кто не вел себя, как мышь, целую в нос. До понедельника. И помните, если вам в выходные хочется ни с кем не общаться, валяться дома, it's okay, делайте, что чувствуете.
2: А эту песню мы посвящаем сборной Франции, да?
1: Мбаппе!
3: Извините,
1: фанаты Месси.
3: Ça fait un bail qu'on s'est pas croisé.
4: Un pote de longue date. Qu'est-ce que tu te fais?

0: Heavyland на новом радио. Жаль, что только 2 часа. Реклама.
1: Сейчас вам нужно запомнить всего 3 слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог 57, телефон 49-04-45. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в 2 раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
8: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинос действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Звоните 49-04-32. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск.
0: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20-66-66.

0: Магнитогорске 10 вечера. Новое радио.
1: Парадоксально, но наш офис Open Space опустел только сейчас, в 8 вечера в пятницу. Вот так вот весело люди живут. Вот, ну а я еще поработаю. Данил Михайлов ответит за саундтрек вечера. Мое почтение.

кричали, громко чайки, и не стучали. Обречало, бьются волны, как на чайке, и нас с тобой, они качали.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях певица Лена Катина.
3: Да, всем привет.
0: Группа «Тату» оказывается самая прослушиваемая.
3: Мне поют, нас не догонят. Дети.
0: Да, серьезно?
3: Абсолютно.
0: Что сейчас происходит в твоей жизни, в творческой, непонятно, неизвестно.
3: Мне почти 40 лет, я стала мамой, и это накладывает определенный отпечаток на тот же график.
0: Почему ты за все это время ни разу не предложила, допустим, Юле записать, ну, просто трек?
3: О, Юле Волковой, в смысле?
0: Да.
3: Лена и Юля – это тату.
0: Ради чего ты сейчас живешь?
3: Блин. Так, стоп. Сейчас скажу.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Слушай на всех аудиоплощадках. Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий.

0: лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность».

0: Сиси Зондер на новом радио с Келвином Джонсом и так далее. Так, ребятушки, в обозримой перспективе имен будет много звучать, но дирижировать всем этим красивым ансамблем из супер новинок в эксклюзивной обработке будет М. Хаслер. Собственно, вместе с ним мы всегда открываем выходные, и сегодняшнее не исключение. Отличного вечера всем нам.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются. Ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
9: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
10: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: «Амода», «Джейку», «Регинос». Повторим: «Амода», «Джейку», «Регинос». Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. «Регинос» – официальный дилер «Амода» и «Джейку». Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Луг, 57, телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре «Регинос Амода».
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20 66 66.
13: Новое радио.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
1: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Припати. By DJ M. Hustler.

0: радио.
1: Падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе.

0: Лэй, это очень симпатично, прекрасно и замечательно. Андрей Ширман, он же DJ Smash на новом радио только что. Кто бы не узнал, не так давно общались с Андреем по поводу этой композиции. И с его слов, чуть ли не все современные технологии, которые есть в музыке, были применены при написании трека. Даже голос был наложен женский четырежды друг на друга. Плюс искусственный интеллект и все такое в этом духе. Ну, собственно, прогрессивный парень всегда к чему-то новому стремится, тянется и не останавливается на достигнутом. Хотя, давай признаем, если бы в его активе была только одна песня «Moscow Never Sleep», можно было бы себя чувствовать прекрасно и замечательно. Вот, ну не совсем об этом сейчас. Давай напомню тебе о том, что на новом есть место как суперхитам, так и суперновинкам. В частности, концентрат суперхитов у нас в проекте «Что было раньше». Да, в ту пору про искусственный интеллект не слышал, наверное, никто.
1: Эти треки были новыми.

0: 10 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама. Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.

просто прям восторг, а не песня. Кстати, я знаю, что ее изумительно исполняет Райт Раун. Вот как будто бы комар ночью спать не дает, примерно так он эти ноты и тянет. Но это мы уже послушаем в понедельник, а в ближайшей же перспективе исключительно музыка, друзья. Исключительно, потому что можем тебе это позволить. И до сего же момента за репертуар отвечал Данила Михайлов. Ушел искать.

0: песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездные жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

0: нравится всегда. Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
1: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

шоу-ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

0: Реклама.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
2: Ну?
1: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в

накрывает с головой. Между нами тишина, я оглох, где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои, плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем, боже мой?

0: музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов.
2: И Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16:00, премьера. В воскресенье в это же время.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все теперь.

0: Работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Реклама.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Я что-то отвлекся на текст, поворачиваю голову, у него уже гитара в руках материализовалась.
1: Ну, надо теперь наоборот.
2: Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die.
1: Ну, у тебя, конечно, гораздо лучше.
0: Я прям вижу, как они сидят вокруг и
1: у говорят, костра, да.
0: Барды, они спавнятся вокруг костра, правильно? Я что предлагаю?
1: Развести костер в студии.
3: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Что сейчас происходило предыдущие 3 минуты?
0: Пытались вызвать Олега Митяева, не получилось.
1: Просто телефон есть, можно позвонить.
0: А, да?
1: Да.
0: Блин.